0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. Это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
6: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
7: Депутат должен быть честным, ответственным. И должен любить свой город.
8: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, то есть стараться для населения, для нашего хоть как-то.
9: Ответственным, исполнительным.
10: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
5: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. И здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первое – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма. Только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы. Вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
12: Дэнс лето.
11: На рекорде. Yeah!

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: Погода.
1: Интересно, будет ли этим летом прям ну, такая конкретная жара? Хотя, возможно, температура, которая ожидается сегодня, тоже для кого-то уже много. Сейчас около 17. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, есть вероятность небольшого дождя и 25 градусов. Ну, а выходные 21-23. Такие вот дела. Кстати, в телеге Макси мы как раз-таки тебя спросили, как думаешь, будет ли жара этим летом? Еще много интерактива, там много новостей. Подписывайся на наши интерактивные информационные каналы. Много новостей, много музыки, много подарков. Всего много крутого во время мегаутра с 7 до 11.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламный.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Бывает такое, просыпаешься, и первая мысль — за что? Но чашка кофе и пара хороших треков обычно возвращает к жизни, так что просто выдыхаем, начинаем этот день. Но отмечу, ни кофе, ни музыка не избавит тебя, конечно, от каких-то проблем, забот, а вот преодолевать их, решать их в нашей компании, ну, как будто бы, может быть, и проще, но получше однозначно. Кстати говоря, про кофе я даже имел в виду не тот, что ты сможешь сам себе сделать, а тот, что ты можешь выиграть. У нас его много, иногда еще десерты прилагаем к нему, иногда еще и пиццы большие, крутые, аппетитные, и много фирменной артезианской воды Рекорда, эксклюзивчик. Все это для тебя этим мега-утром. Ну и по трекам тоже для тебя, и для нее, и для него, и для меня, для всех. Здесь Алекс. С нами обязательно побудет Соня Фудера. Ждем маэстро Робина Шульца. А еще крутой дуэт Бэби Рекс и Дэвид Гетта. Прямо сейчас Ярбукс. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро. И чуть не забыл. Сегодня пятница.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, забираем прогноз астрологов. Овны, пересчитайте свой КПД. Если вкладываете много, а получаете мало, меняйте правила игры. Тельцы, идеальный день для примирения. Сделайте первый шаг, вам обязательно пойдут навстречу. Близнецы, вас атакуют страхи и инфошум. Побудьте в тишине, чтобы услышать правильные ответы. Раки, день ревизии. Окружение. Четко отделяйте преданных людей от токсичных и цените первых. Львы, не сравнивайте себя с другими и направьте эту энергию в работу. Девы, старые правила больше не защищают, а ограничивают. Разрешите себе мыслить шире. Весы, пора снижать зависимость от чужого мнения. Создавайте свой личный план Б. Скорпионы, забудьте про намеки и манипуляции. Озвучите свои желания прямо и честно. Стрельцы, тело требует отдыха от режима выгорания. Уберите из графика одно какое-то дело и выспитесь. Козероги, вы слишком заигрались во взрослого. Разрешите себе глупое хобби. Водолеи, могут всплыть старые семейные установки. Поблагодарите прошлое и идите своим путем. Рыбы, интуиция на высоте, но держите кошелек на замке. Не время для спонтанных трат. Гороскоп переслушать ты можешь в Максе и в Телеге, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: Record in the mix.
1: Сегодня не лишний будет вспомнить про мегамикс, который будет сегодня вечером в 10 часов. Чуть ли не весь рекорд за неделю в одной 60-минутке. Но пока мини-микс будем слушать. 15-секундную подборку из треков. И вот сколько мы сюда поместили. Тебе нужно выяснить, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК и стать одним из троих, кто заберет двойное приглашение в кофейню Мозаик Кофе Интина. Абсолютно любой, по-любому вкуснейший кофе. Давай считать.

0: Даю варианты 6 или 8. Сколько тут был треков? Отправляй шестерку либо восьмерку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Не забудь указать номер телефона. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Что нас ожидает в плане погоды сегодня? Ну и выхи тоже зацепим. В данный момент около 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем до 25. Переменная облачность, есть вероятность небольшого дождя. Ну вот все то же самое и выходные актуальны. Единственное, что температура чуть-чуть понизится. Ну прям чуть-чуть. 21-23 обещают нам синоптики. А мы не сбавляем градус здесь никогда. На рекорде совсем скоро здесь Робин Шульц и Бэби Рекса вместе с Дэвидом Геттой.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
6: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
5: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
6: Серьезно? Так можно было?
5: В Прайде можно. Узнай подробности на Pride.fit. Fit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
7: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Record in the mix.
1: Если вдруг ты сейчас не услышишь свою фамилию в эфире, это вообще не повод расстраиваться, это повод и дальше участвовать в наших многочисленных игрушках. Ну а если услышишь свою фамилию, это не повод не участвовать дальше в игрушках, все равно и дальше участвуй, еще что-то выигрывай. Подводим итоги первой мегутренней игрушки. Наши разминки. Ранее ставил 15 секунд подборку треков, надо было их пересчитать, отправить количество в личку, телеги либо ВК, надо было отправить конкретную шестерку. И вовремя это сделали Иван Семенов, Матвей Мещеряков и Андрей Наумов. Ваня, Матвей, Андрей, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе. Ну а следующий шанс, да, поучаствовать, что-то выиграть, будет уже очень скоро.

0: Рекорд. Новости.
1: Музыкальный фестиваль «Гидрострой-фест», который в течение 6 лет проходил в Тольятти, в этом году не состоится. Об этом сообщили организаторы проекта. Напомним, ранее в регионе отменили Грушинский, Иволгу и Волга-фест. Между Самарой и Анталией с 28 июня самолеты будут летать чаще. Рейсы Аэрофлота между двумя городами станут ежедневными и будут осуществляться до 11 октября на судах Airbus A320. Развитие искусственного интеллекта не боятся почти половина самарцев. Если быть конкретнее, 47%. Такими результатами опроса делится портал по трудоустройству Superjob. Ну а доля тех, у кого есть опасения, составила 15%. Все самое срочное, важное, актуальное и интересное в жизни города, страны и мира круглосуточно для тебя в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

7.47, и сейчас мы продолжаем бодриться с помощью кофе. Многие целый день так делают, да? Но у нас утром концентрация кофейных напитков. Сколько розыгрышей кофейных. А сейчас не просто кофе, а приглашение на двоих я разыграю. На кофе плюс десерт. Кофейню Мозаик Кофе Инти. В любую из кофейн, на любой из десертов, на любой из напитков. Ставлю два любых трека обычно. Но, как правило, один трек точно был в этом часе. В прошедшем практически. Ну, просто по итогам мегаутренних часов вот такие вот вопросы тебе задаем. Выбирай, какая тема будила всех, а может быть всех, но кроме тебя, потому что недавно приснился, поэтому будешь гадать сейчас. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку в телеге, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты пишешь, главное указать номер телефона. Все, будешь 40-м, приглашение достанется тебе. Давай послушаем эти самые варианты. Первый

0: между 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 18 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем до 26, переменная облачность, небольшой дождь возможен, выходные также осадки вероятны, 21-23, это дневная температура. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, к 5 часам будет 9 баллов. К 9 часам 5 баллов. Вот так вот. Так, у нас сейчас на заводском штат кабельный до 22-го. Проблемы на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. На 22-м от эстакады до заводского шоссе. Так, относительно свободно Москва в город. Ну и, в принципе, все нормально на самом деле. У нас проблемы сейчас еще в центре города, в районе Ладьи. Перекрытия ожидаются. Будь внимателен, аккуратен и следи за нашими новостями в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз-клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз-клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
6: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
7: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
13: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
14: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре Альфа. На Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
17: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут, корпус Си.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Так, 7.56, и в финале часа еще порцию бодряков отправим конкретному человеку, именно тому, кто правильно вовремя ответил на вопрос, который звучал ранее. Какой из двух треков будильников будил в этом часе? Вовремя верно у нас Алексей ответил, и только что вот прям до него дозвонился, даже поболтать не у нас не эфир. Алексей, здравствуй, еще раз доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да-да-да, нежданно гадом мы тебе позвонили. Какую цифру отправил, давай зафиксируем.
1: Я первую цифру отправил. Первый.
0: Да, вот, это правильный ответ, да, действительно. Да, Алексей, угадал или вспомнил, слышал, когда ты подключился к нам, скажи?
1: Ну, да, часов 7 подключился, все, наверное.
0: Значит, все, слышал. Все, молодец, Алексей. Ну, я тебя поздравляю, приглашение на двоих достается тебе в кофейню, любую из кофейню, Мозаику Кофентин, на комбо такое бодро-сладкое, кофе плюс десерт. А у тебя до выходных сколько осталось, скажи?
1: Так вот. До выходных, ну, сегодня пятница, вот отработаю выходные.
0: Ну, я думаю, ты сейчас скажешь, там в часах, в минутах, в секундах. Ну, ладно, я тебе желаю скорейшего наступления, и, собственно, пусть они пройдут отлично. Ну, утро у тебя точно задалось, да. Хорошей пятницы. Ну, и дальше. В следующей игре конкретно тебя могу уже подбодрить. Ну, а музыкой, конечно, радуем каждого.

0: 5 и детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8.01 в Самаре. Не знаю, какие у тебя планы на грядущие выходные. Отсыпаться, отлеживаться, отрываться, может быть, отлынивать от каких-то работ, может быть, дачно-огородных. Главное, от рекорда далеко не отходи. Хорошо, будь с нами. Мы приготовили для тебя, естественно, много отличной музыки. Планы наши вот какие. Но они исключительно музыкальные, без лишних слов. Крутые треки, шоу различные, к примеру. Сегодня вечером, да, после кремовой хрусталёвой с 9 до 10, которые зажигают. В 22 часа рекорд Мегамикс. В 23 часа рекорд Классика с Жаном. Все самое такое сочное, топовое за всю историю пертанцевальной. Завтра, естественно, рекорд Суперчарс с диджеем Филом. Все крутое за эту неделю конкретно. Самые лучшие треки. Вечером тоже рекорд пати на несколько часов. И даже в воскресенье днем, возможно, пока ты будешь ехать, там, не знаю, если ты уедешь за город, да, обратно в Самару, русский час. Специальная прога, где мы ставим миксы на современные русские треки. Это в 16.00. Так, ну давай теперь по планам на эту 60-минутку. Трэш-пати, засада, H2Ошники. По музыке Джош Фавос.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, забираем прогноз астрологов. Овны, пересчитайте свой КПД. Если вкладываете много, а получаете мало, меняйте правила игры. Тельцы, идеальный день для примирения. Сделайте первый шаг, вам обязательно пойдут навстречу. Близнецы, вас атакуют страхи и инфошум. Побудьте в тишине, чтобы услышать правильные ответы. Раки, день ревизии. Окружение. Четко отделяйте преданных людей от токсичных и цените первых. Львы, не сравнивайте себя с другими и направьте эту энергию в работу. Девы, старые правила больше не защищают, а ограничивают. Разрешите себе мыслить шире. Весы, пора снижать зависимость от чужого мнения. Создавайте свой личный план Б. Скорпионы, забудьте про намеки и манипуляции. Озвучьте свои желания прямо и честно. Стрельцы, тело требует отдыха от режима выгорания. Уберите с графика одно какое-то дело и выспитесь. Козероги, вы слишком заигрались во взрослого. Разрешите себе глупое хобби. Водолеи, могут всплыть старые семейные установки. Поблагодарите прошлое и идите своим путем. Рыбы, интуиция на высоте, но держите кошелек на замке. Не время для спонтанных трат. Гороскоп переслушать ты можешь в Максе и в Телеге. Радио Рекорд Самара. Прочитай в группе ВК.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Розыгрыш летний продолжается, где каждый из вас может стать H2Oшником рекорда и выиграть эксклюзивную фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Достаточно изъявить желание, написать «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, когда ты написал, неважно, куда ты написал, главное, что нужно указать номер телефона. Мы тебе звоним, ты отвечаешь на звонок и получаешь воду. Вот сколько зависит от твоих каких-то пожеланий, твоих решений, ну и, конечно же, от того, что сделали предыдущие участники. У нас всегда 4 бутылочки на кону, плюс то, что осталось от предыдущей игры. Ну и ты решаешь, все забираешь, либо оставляешь часть для следующего игрока. Зачем? Ну, не знаю, зачем вы оставляете. Оставляете. Многие делятся, очень многие. Через несколько минут играем, позвоним кому-то. Возможно, именно ты станешь H2Oшником рекорда.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре у нас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем до 26. Небольшой дождь возможен. Выходные 21-23. Вероятность осадков также сохраняется. Загрузка дорог оценивается у нас по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Где у нас сложности движения? Сейчас есть на Заводском шоссе от Кабельной до улицы 22-го подъезда. До 10 минут. На улице Авроры есть тоже сложности от Партизанской и до улицы Марис Тореза. На Москве относительно спокойно, свободно. На Новосадовой тоже, на Нововокзале. Перед Москвой далее до Новосадовой. От Новосадовой до Московского шоссе. Зимец от Днепровского проезда до Заводского шоссе. Ну, в целом все относительно спокойно. Также Яндекс.Карта нам рисует перекрытие Волжского проспекта, Лесной улицы. Но пока что, по словам очевидцев, да, и наших подписчиков, движение открыто. Ну, в любом случае, мы тебя предупредим, если что. По музыке дальше классика Айды Корл, Let Me Think About It и Медуза, Don't Wanna Go Home.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира, заходи на

0: сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи Самарский регион. Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламный.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.25 в Самаре, и сейчас одним H2Ошником станет больше. Наверное, потому что не всегда вы отвечаете на звонки. Бывают разные случаи у нас. Все бывает у нас. Но на самом деле, чтобы выиграть фирменную брендированную воду рекорда, которую мы разыгрываем, да, от бренда «Кристальная», достаточно ответить на звонок. Но до этого надо написать фразу «хочу пить», чтобы мы тебе действительно позвонили, чтобы ты, ну, увидели мы тебя, да? Ну, а чтобы позвонили, еще нужен номер телефона указать. Пиши «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, неважно когда ты написал, достаточно писать один раз, заявка действительно, ну, в течение всей игры, в течение всего лета, можно сказать так. Итак, сейчас будем дозваниваться. Каждый раз у нас, я напомню, 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущего участника, вот чем он решил поделиться, но в прошлой игре никто ничем не решил делиться. Слушательница, по-моему, Наталья, да, забрала все, что у нас было на тот момент. Будем дозваниваться до... Сейчас, внимание, скажу. До Сергея. Сколько я понимаю, да? Да, до Сергея. Последние цифры номера мобильника 6706. Дозваниваемся. Я надеюсь, что он просто скажет «Алло». Все автоматически становится у нас H2Ошником рекорда. Все, набор прошел. Ждем каких-то сигналов от Сергея. Ждем, и я с радостью назову его H2Ошником рекорда и задарю воду. 4 бутылочки сейчас на кону. Вот все ли заберет он, либо поделится. Посмотрим.
2: Слушаю.
1: Алло, Сергей?
2: Слушаю.
1: Да, Сергей, здравствуй. Это рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире, ты нам как-то писал про
2: заявку. Добрый день.
1: Добрый. Да, слушай, ну раз ты ответил, ты уже автоматом по нашим правилам становишься H2Ошником рекорда и выигрываешь брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Серег, но, конечно, мы всех мучаем вопросами разными. Возможно, тебе не самый сложный вопрос достался, потому что у нас сейчас на кону 4 бутылочки, и вот тебе нужно просто решить. Всю тут, все 4 заберешь, либо 3 себе, а одну мы отложим на следующую игру.
2: Ну, я хочешь. 3 себе заберу.
1: А одну оставишь следующему участнику, да?
2: Оставляем,
1: да. Мне все время, я, по-моему, ни разу не спрашивал, хотя играем уже не первую неделю, а почему? Почему не забрать все?
2: Поддержка.
1: Может быть, мы неправильно объясняем правила, ведь всегда на кону 4 бутылочки. То есть у следующего участника 4 точно будут. То есть у него не 0. И плюс еще одна твоя.
2: Пусть ему будет от меня подарок.
1: Вот оно как. Вот такая вот, слушайте. Но интересно просто в голову залезть тем, кто делится, а вас просто много. Слушай, ну круто. Все, забираешь, да? Есть возможность еще придумать. Все, хорошо. 3 себе, одну мы приплюсовываем кушу на следующую игру. Сергей, я тебя поздравляю. Хорошей тебе пятницы желаю, да? Ну, да, ты теперь официально H2Ошник рекорда и забираешь 3 бутылочки брендированной артезианской воды рекорда от производителя «Кристальная». Следующий розыгрыш скоро. Предупредим телеги Макс, когда именно. Ну, а ты пока предупреждаю о засадах на дорогах. Рубрика с таким названием через несколько минут.

0: Засада на рекорде.
1: Сейчас я рассказываю тебе, что у нас происходит на дорогах. В плане засад ты рассказываешь, пишешь в телеге, в Максе, в ВК. Везде можно писать, у всех на виду можно писать. А в телеграм-канале Радио Рекорд Самара и в канале Макс под постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Ищи их, пиши, читай, что другие нам рассказывают. Я сейчас в режиме реального времени почитаю твое послание. Так, если ты прямо сейчас хочешь написать, вообще самое время, самое время. Старзагород, Ташкентская, Калматинки. Как ехать? Постсок тоже. Сообщение есть. Новосадовый дублер назад от Невки. Аэродромная Аврора не работает. Светофор. Так. Юшка. Пост тоже. Еще где-то КНПЗ. Вот тоже Красноармейская 106 стоят, пишет Алексей. Фрунзе карман, пост Зубчага. Здесь вот крик души от Гоши. Крик, так написано. Крик души, верните назад, пожалуйста, цикл работы светофора на Дом молодежи. Да, уже написано. Крик души, верните назад, пожалуйста, цикл работы светофора на Дом молодежи. Да, уже, по-моему,

0: имеются какие-то данные, какие-то сведения. Рассказывают предупреждения только где патрули ДПС, ну и в принципе какие-то сложности в движении, может быть, я не знаю, какие-то закрытия, перекрытия, необычные заторы, может быть, ДТПшки, там, светофор не работает или еще что-то. И соблюдай ПДД, это самое важное. Так, обновляю? Нет. Здесь вот сообщений как бы новых нет, только вот то, что уже было озвучено. Далее, BBRX of Atlas у нас по плану и рубрика «Трэш-пати». Дождем сегодня классик рубрики.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Трэш-пати, классика. Вот так вот. Да, сегодня пятница, потому что мне кажется, что порой у нас вот эти специальные выпуски пятничные, где мы ставим то, что уже включали, превращаются в программу по заявкам, на самом деле. Так, кто не в курсе, трэш-пати, рубрика, где мы ставим что-то эдакое, иногда прям ужасное, трэшовое, иногда бодрое, ну или не бодрое, ну прикольное, в общем, что-то. В основном это что-то неформатное и с какой-то изюминкой. Рубрики уже очень много лет, и поэтому по пятницам ставим то, что уже включали, но несколько лет назад, а может быть в прошлом году, как угодно. Ну и в последнее время как-то получается так, что ты просишь какие-то определенные истории поставить. Вот, например, сегодня. Здесь, ну, пару человек точно спрашивали, да, ну, давай повторим, ну, потому что слышат, что, да, иногда заказывают по пятницам какие-то композиции. А есть еще парочка человек, которые прислали трек для трэш-пати, а он уже звучал, да, звучал. Сейчас послушаем, не самый трэшовый, конечно, но понятно, почему она нравится многим. Давай послушаем, комментируем, в первый раз ты слышишь, не в первый, вообще совершенно не важно, в личку телеги, в личку ВК, отправляй смайлики, какие-то слова, неважно. Я все буду озвучивать, ну и в конце трека вопрос по тексту задаю. За правильный ответ вкуснейшую ароматную пиццу задарю тебе. Поехали!

0: Слышал хорошую историю, спасибо, что повторили. Еще что у нас тут есть? Привет, рекорд взбодрили. И вот еще вот Алена сообщение. Он мастер комплиментов. Если это, конечно, были комплименты. Вот. Ну, здесь, кстати, Иринка вот написала банально, конечно, но я захотел скумбрию. Ирина, ты не одна. Здесь вот еще есть несколько человек. Тоже написали. Ну, здесь некоторые есть, просто захотели. Веселая, задорная. А что еще надо с утра в пятницу? Иван нам пишет. Смайлики тоже присылайте, пальцы вверх. И огонечки, вот в основном, это самые популярные смайлики сегодня. Так, ну, вопрос, давайте, какая рыба еще упоминалась там? Какая упоминалась рыба в данной композиции? Я тебе даю два варианта, и ты выбираешь, и отправляешь в личку телеги или в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно, главное, чтобы ты указал номер телефона. Кто упоминался там, тунец либо карась? Тунец либо карась. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го, зарю вкуснейшую пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре у нас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды до 26 может прогреться воздух. В выходные 21-23. Вероятность осадков сохраняется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное у нас. Уплотнилось оно за полчаса. В данный момент Нововокзальная от Новосадовой до Старозагора едет до 15 минут, между прочим. Также обрати внимание на Ракитовское шоссе от остановки грузовых машин до авторынка. Есть проблемы некоторые на Олимпийской перед Ракитовским шоссе. На Москве скопился транспорт от Советской армии до Аврора, от Аврора до Софирова и послереволюционной до Луначарского. На Революционной перед Москвой с двух сторон от Дыбенко и от Подшипниковой. Заводское шоссе от Кирова до Кабельной.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Так, ну, это другая классика. У нас какие разные классики, да? Да, на рекорде звучат Butterfly, Come on Lady, ну, ремейк на классику. А до этого у нас была рубрика Трэш-пати, и там мы слушаем классику, именно трэшовых композиций. Они всегда, они, правда, очень прям трэшовые, потому что немножечко рубрика поменялась за вот эти года, которые она в эфире, она уже много лет. Иногда действительно вспоминаем прям классику при классику, от которой уши сворачиваются трубочку. Но сегодня очень такая лайтовая тема была, и тем более, что многие предлагали ее для рубрики и просили повторить. А если вдруг все прослушал, в телеге Макси есть уже тема, и обязательно, кстати, появится в ВК. И даже видос. Угу. Вопрос был по тексту, мы там про скумбрию слушали, какая рыба еще упоминалась. Тунец был, да, тунец, кстати. Почти все верно ответили, вовремя это сделала у нас Екатерина, пока еще как бы не связался с ней. Последние цифры номера мобильника 44-90-90. Я тебя поздравляю, Катя. Вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Рубрика Трэш-пати всегда в это время 8.40, где-то 8.45. Не пропускай следующий трек. И предлагай свои варианты. Пиши в личку телеги, в личку ВК, аудиозаписи, ссылочки, видосы. Мы все это рассматриваем, а потом заставляем слушать других. Дэнс лето.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го. В Самаре я тебе желаю хорошей пятницы, легкого дня, легкой пятницы. Выходные же впереди, да? Чего напрягаться? Ну, возможно, у тебя выходные не выходные, но все равно это не мешает пятнице быть легкой у тебя. Ну вот, мы сегодня, кстати, опрос такой устроили с утра пораньше. Считаешь ли ты себя занятым человеком? В России на сегодня работает 61% трудоспособного населения. Это рекордный уровень занятости. Средний возраст работающего россиянина 44 года. Вот как-то так. А вот считаешь ли ты себя занятым человеком? Ну, честно, я ожидал, что такой расклад будет. Ну, не знаю, вопрос еще продолжается. Он недавно столько стартовал. Заходи, голосуй, и посмотрим, что в итоге поменяется или не поменяется. Мне кажется, ничего не поменяется. Итак, считаешь ли ты себя очень занятым человеком? Голосуй в телеге в Максе. Итоги подобьем чуть попозже. Также попозже поиграем. Кстати, в этом часе будет конкретно розыгрыш по трекам, которые будут звучать. А вот что будет звучать. Майк Поснер, Дэвид Гетта. Далее с нами Гатлаки, ла-ла-ла. Скоро Аниме Нинджи, Out of My Body.

0: Sleeping Hollow. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе. Помимо того, что пусть пятница будет легкой, лето прекрасным. Доброе утро, Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, забираем прогноз астрологов. Овны, пересчитайте свой КПД. Если вкладываете много, а получаете мало, меняйте правила игры. Тельцы, идеальный день для примирения. Сделайте первый шаг, вам обязательно пойдут навстречу. Близнецы, вас атакуют страхи и инфошум. Побудьте в тишине, чтобы услышать правильные ответы. Раки, день ревизии. Окружение. Четко отделяйте преданных людей от токсичных и цените первых. Львы, не сравнивайте себя с другими и направьте эту энергию в работу. Девы, старые правила больше не защищают, а ограничивают. Разрешите себе мыслить шире. Весы, пора снижать зависимость от чужого мнения. Создавайте свой личный план Б. Скорпионы, забудьте про намеки и манипуляции. Озвучьте свои желания прямо и честно. Стрельцы, тело требует отдыха от режима выгорания. Уберите с графика одно какое-то дело и выспитесь. Козероги, вы слишком заигрались во взрослого. Разрешите себе глупое хобби. Водолеи, могут всплыть старые семейные установки. Поблагодарите прошлое и идите своим путем. Рыбы, интуиция на высоте, но держите кошелек на замке. Не время для спонтанных трат. Гороскоп переслушать ты можешь в Максе и в Телеге, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. Мы продолжаем с тобой общение, в том числе в Макс, в Телеге, в ВК. На разные темы устроили, например, опрос, считаешь ли ты себя занятым человеком. Очень, очень занятым. Да, очень. Это ответ, который лидирует, что в Телеге, что в Максе, в наших опросах. Я надеюсь, что на отдых ты находишь время. Давай сегодня еще и поболтаем про отдых. Но тут вариантов никаких не будет, на мой вопрос. Ты сам их пишешь. Все-таки пляжный сезон, типа стартовал, все такое. Мы как-то спрашивали, купаешь ли ты вообще в Волге и все такое. Давай ты расскажешь, где последний раз ты купался не в Волге. Вот давай поспоминаем, мы любим. Мы, кажется, уже даже спрашивали об этом. Год назад, может быть, даже. Я думаю, что много чего поменялось в течение этого времени. Итак, где в последний раз ты купался не в Волге, вот вообще не в Волге, а где? Может быть, где-то в области, может быть, вообще за границей, не знаю, в другом регионе. Рассказывай в телеге Макси, опубликовали опрос, пиши в комментариях, а я почитаю все это в эфире. Когда в последний раз ты купался? То есть, когда, может быть, там, не знаю, вчера, да? И где это было? Почитаю чуть позже все это в эфире, пиши в телеге Макси под опросом в комментариях, либо в личку в телеге, в личку ВК, как угодно. Делай это под музыку, естественно, мы к ней вернемся очень скоро. Uncle Flex, далее SMS и Kungs Galaxy.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пару слов еще о погоде. В данный момент 20 градусов. По данным Яндекс Погода, днем 26, небольшой дождь. Выходные 21-23. Вероятность осадков сохраняется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу. В ближайшие 2 часа такая загрузка сохранится. К полудню обещают нам опять 5 баллов. Я уж не знаю, потом она уменьшится до вечернего часа пика пятничного. Кстати, да, наверняка будут сегодня пробки-то побольше, несмотря на то, что выходные не вот прям жарень. На данный момент на Раките от стоянки грузовых машин до авторынка тормозим на 20-ком от Кирова до Земица, на Нововокзальной между Москвой и Новосадовой, на Революционной от Марии Стареза до Аэродромной, жалуетесь вы на светофор, и, собственно, заторы показывают, что не зря жалуетесь, но, может быть, просто не привыкли еще к новому режиму светофора. Так, от Дыбенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы, Москва и Новосадовая относительно свободные, чуть-чуть тормозит Победа перед Кирова в сторону города. Карл Маркс, Олимпийская перед Ракитой.
0: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте OneFit.ru.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Разгулялась волна.
9: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Реклама в Самаре 212 99 90. Record.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:32 на часах. 22 июня топливо вернется на автозаправочные станции Самары. Министр промышленности и торговли региона прокомментировал в интервью КП «Самара» ситуацию. По его словам, спрос вырос из-за перетока с частных заправок, где цены выше. Крупные же сетки обеспечены. Дефицит есть лишь на 19 из 39 станций. Аэрофлот входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево. Из него заявили в авиакомпании. Там отметили, что штатное выполнение суточного плана полетов намерено установить к полудню по московскому времени 19 июня. Напомню, вчера наблюдались массовые задержки и отмены. Из Самары в Москву отменили 6 рейсов, более 10 были задержаны. В Самарском парке Гагарина 20 июня отметит татарский праздник Сабантуй. Старт половина 11-го. В программе гуляния, концерты, ярмарка, традиционные состязания. Также предложат татарскую кухню и сувениры. Еще больше новостей в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6.

0: 5000 рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

9.48 в Самаре и уже в финале часа. Надо бы спросить тебя, да, задать вопрос по пройденному материалу. Какой трек был ранее в эфире? Легкая игрушка, нужно слушаешь музыку, не только бодришься, но еще благодаря ей получаешь приятные бонусы, разные бонусы. Сейчас на кону пара билетов в кино. Задарю с огромным удовольствием. Ставлю два фрагмента, двух композиций. Они обе звучат постоянно в эфире, но конкретно в этом часе была одна определенная. Какая именно? Вспоминай, либо гадай, да, напрягай либо память, либо свою интуицию. Выбирай первую, либо вторую и отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, и укажи номер телефона обязательно, чтобы мы с тобой могли связаться. Будешь 40-м, билеты в кино достанутся тебе. Поехали. Фрагменты, варианты.

0: цифры 26. Так, до числа 26. И выходные чуть прохладнее, 21-23. Вероятность осадков сохраняется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Увеличится загруженность ближе к полудню. Сейчас у нас в данный момент основные проблемы на Раките. Отстанька грузовых машин до авторынка минут 10. На Заводском от Профильной до 22-го партсъезда. На Соколова от Лесной до Новосадовой улицы тоже есть сложности. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. Перед аэродромной, Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. От Москвы до Старозагора, Кирова свободны. Москва, Новосадовая. Давай скажем, что свободны. Это здорово, прекрасно. Майк Постнер, Дэвид Гетта. Это тоже здорово, прекрасно. Послушаем их совместную работу. Классика в обновленном виде. Скоро-скоро.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
5: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
7: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
8: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы.

0: 9.56, самое время, у нас тут плюс один бонус и плюс один довольный слушатель. Алексей у нас на связи с нами. Алексей, приветствую еще раз.
1: Я все верно подметил.
0: Доволен ли ты? Ты что оказался в эфире, ну и, соответственно, получаешь подарок. Кто только что включился, объясню, что происходит, почему это Алексей доволен. Ну, потому что Алексей вовремя ответил на наш простой вопрос по итогам еще одного мегаутреннего часа. Ставил два фрагмента, двух треков. Нужно было вспомнить, какая тема звучала. Алексей, давай озвучим правильный ответ. Что ты там написал нам?
1: Первый,
0: да, конечно же. Все, пара билетов в кино тебе достается. Рабочий день у тебя стартовал, наверное, да?
1: Да, спасибо.
0: Да, поэтому спасибо, да не за что, это твоему работодателю. Спасибо, что он у тебя стартовал. Алексей, хорошего тебе дня, хорошей пятницы, ну и на досуге сходишь в кино, пару билетов тебе отдаем. Мегаутро на этом не завершается, оно продолжается, и подарки тоже у нас не заканчиваются.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.02 в Самаре. Напоминаю тебе, что сегодня у нас пятница, хотя и без напоминалок ты знаешь об этом. Радуешься, я надеюсь, этому моменту. Ну, я хочу напомнить, что пятница на рекорде — это день премьер. Мы представляем горячие новинки эфира дневного. После полудня начнем эту самую презентацию. Пока слушаем не новинки, ну хотя некоторые, да, недавно появились у нас в эфире. Есть уже прям топовые темы, есть уже нетленочки. Но все они все равно горячие. Горячие композиции. Естественно, под них мы играем. H2O-шники, например, скоро разыгрываем брендированный воду рекорда от производителя «Кристально» и общаемся. Сегодня ты рассказываешь, когда последний раз и где ты купался, в каком водоеме, не в Волге, не в Волге. Вот, делись сообщениями, комментариями в телеге, в Максе под опросом. Я почитаю уже совсем скоро. Так, треки-то какие? KDDK.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, забираем прогноз астрологов. Овны, пересчитайте свой КПД. Если вкладываете много, а получаете мало, меняйте правила игры. Тельцы, идеальный день для примирения. Сделайте первый шаг, вам обязательно пойдут навстречу. Близнецы, вас атакуют страхи и инфошум. Побудьте, отделяйте преданных людей от токсичных и цените первых. Львы, не сравнивайте себя с другими и направьте эту энергию в работу. Девы, старые правила больше не защищают, а ограничивают. Разрешите себе мыслить шире. Весы, пора снижать зависимость от чужого мнения. Создавайте свой личный план Б. Скорпионы, забудьте про намеки и манипуляции. Озвучите свои желания прямо и честно. Стрельцы, тело требует отдыха от режима выгорания. Уберите с графика одно какое-то дело и выспитесь. Козероги, вы слишком заигрались во взрослого. Разрешите себе глупое хобби. Водолеи, могут всплыть старые семейные установки. Поблагодарите прошлое и идите своим путем. Рыбы, интуиция на высоте, но держите кошелек на замке. Не время для спонтанных трат. Гороскоп переслушать ты можешь в Максе и в Телеге. Радио Рекорд Самара. Прочитай в группе ВК. Рекорд. Рекорд. Дэнсли.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10 часов 18 минут. Ну, не знаю, считаешь ли ты, что прям лето в разгаре или какое-то пока что не до лета у нас на улице. У нас на рекорде в разгаре. В разгаре и лето, и дэнс-лето, и летняя игрушка, где ты становишься H2Ошником рекорда. Выигрываешь фирменную, артезианскую, эксклюзивную воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая только у H2Ошника, только у победителей этого розыгрыша. Мы звоним одному из тех, кто ранее написал заявку «Хочу пить». Если участник отвечает на звонок, все, вводится его. Но вот в каком объеме, это и есть вся суть игры, такая изюминка. Ну, казалось бы, ничего особенного, забирай, что дают, и все. Но нет, ты делишься, потому что мы предлагаем тебе забрать все или поделиться со следующим игроком. Каждый раз у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего розыгрыша. Сейчас на кону как раз-таки 5 бутылок. Новый такой куш начал формироваться. Будет ли он дальше формироваться, либо ты сейчас все заберешь, узнаем буквально с минуты на минуту.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: 22 градуса в Самаре. По данным Яндекс, погода днем до 26. Выходные попрохладнее. 21-23 в дневное время. Вероятность осадков имеется сегодня и завтра. По данным Яндекс, погоды... Такая вот погода. А по данным Яндекс.Карты, загрузка дорог оценивается у нас на 4 балла. Местами затруднения к полудню будет 5 баллов. Не знаю уж, это пятничный час, пик вечерний начнет формироваться, либо нет, либо просто дневное плотное движение. В данный же момент у нас на Соколово отличное до Новосадовой затор, на Раките останки грузовых машин до авторынка, на Олимпийской перед Ракитовским шоссе, как и на Карла Маркса, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой есть небольшие проблемы, на улице Авроры от аэродромной до Гагарина, плотничком на Революционной от Подшипниковой до Гаражной.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра из семей, покупайте в магните экстра из семей, экстра получите обмен в заказы, экстра упаковки, умные принадлежности и техники, бергенных принадлежностей для вашей кухни. Адрес массовый интернет-велосипед, техник, что воздействуется в организации акции, правила ее поведения на сайте magnit.ru/Бергнер. Есть ограничения.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
8: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:29, и сейчас я сделаю все возможное, чтобы ты стал H2Ошником рекорда. Ну как ты? Тот, кому я позвоню, может быть и тебе. Если ты ранее отправил фразу «хочу пить», если же не отправлял, отправляй, если же не позвоню, значит позвоним в другой раз, а может быть через раз. Ну, рано или поздно ты окажешься в эфире рекорда, если ты участвуешь в наших активностях розыгрыша. Итак, ну давай про эту игру. Здесь мы разыгрываем брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Такие бутылочки рекордные артезианской воды есть только у наших победителей, как мы их ласково называем, H2Ошники. Звоним. Если участник отвечает на звонок, то получает воду. Чтобы поучаствовать, напиши «хочу пить» в личку телеги, если ранее этого еще не делал, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты это сделал, недавно, давным-давно. Главное, укажи номер телефона. Все, достаточно ответить на наш звонок. Конечно, мы задаем вопросы, но тут от ответов зависит только твой выигрыш и какой он будет. Тебе решать даже, вот так вот. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих розыгрышей. Если кто-то чем-то делился, вот ты тоже можешь поделиться, забрать все, либо только часть. На кону сейчас 5 бутылочек, и вот Ваня у нас, слушатель Иван, 42-47, последний цифр номера мобильника, заберет все 5, либо 3 себе, а 2 мы приплюсуем к другой, к другому эпизоду игры. Дозваниваемся до Вани. 42-47. Посмотрим, как сложится сейчас ситуация. Потому что у нас всегда по-разному. Вы умеете удивлять, я могу так сказать.
2: Алло.
1: Алло, Иван. Доброе утро.
2: Да.
1: Это рекорд. Тебя беспокоит. Ты в прямом эфире писал нам «хочу пить». Было же дело, да?
2: Было, да.
1: Я думаю, что никуда жажда твоя не делась. Ну и, собственно, мы тоже вот звоним тебе. Ты, соответственно, автоматом получаешь у нас приз, потому что ты ответил на звонок. У нас такие правила очень интересные. Вот. Но все-таки помучить себя придется одним вопросом. Вань, смотри, у нас сейчас на кону 5 бутылочек фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». И тебе нужно либо забрать все, либо забрать 3 бутылочки, а 2 мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз.
2: Давайте 3 возьмем, 2 оставим.
1: Так, а почему так?
2: Ну, пусть копится.
1: Пусть копится, да? Просто интересно, да? Сколько накопится, да?
2: Или ну такой... да, сколько людей жадных или не жадных.
1: Ой, не надо, не, вот, вот поэтому все и делятся, потому что кто-то говорит, называет их жадными. Да, и сразу я не такой, все такое. Если бы ну, так, такие слова не звучали, мне кажется, бы все бы забирались на себе. Ну хорошо, тут тоже такой вариант. Мне просто интересно, я сегодня спрашиваю, да, почему вы делитесь? Вот интересно, как поступят другие. И в итоге такой клубок, как снежный ком у нас накапливается куш. Вань, все, твой окончательный ответ. 3 бутылочки забираешь и 2 мы купим.
2: Да, 2 оставляю, да.
1: Нет, на следующий розыгрыш 2, а себе 3. Ну все, хорошо, зафиксировали. Зафиксировали, Вань. Я тебе желаю хорошего дня. Теперь официально жду.
2: Взаимно.
1: Да-да-да. Ну и, конечно же, от тебя привет передадим следующему участнику, который будет уже делить, да, 6 бутылочек. Когда следующая игра? Естественно, заранее предупредим, как обычно, в телеге в Максе, Радио Рекорд Самара.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Новости.
1: В Самаре открыли проезд по улице Литвинова после ремонта коллектора. Сотрудники самарской службы заменили 600 метров. Напомню, движение там перекрыли еще 25 марта. Реальная зарплата в Самарской области к 30-му году должна вырасти на 24% по сравнению с текущим уровнем, а к 36-му на 63%. На заседании правительства региона детально обсудили проект стратегии социально-экономического развития. Среди ключевых целей – рост суммарного коэффициента рождаемости. К 30-му году до 36-му до 1,7. Тэквондисты из Самарской области выступили на международных соревнованиях. Спортсмены отправились в Австралию и продолжают борьбу за бал олимпийского рейтинга. Отметим, что они стали победителем этапа мирового гран-при по тэквондо в Риме. Ну а самарец Антон Бардачев взял бронзу на чемпионате Европы по фехтованию. Вообще на счету российских спортсменов уже 3 медали на этом турнире. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама Аухилонрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
17: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
21: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
22: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, твои сообщения читаю, где последний раз ты купался, спросил тебя, не в Волге, имеется в виду, ну, и имеется в виду в водоеме, потому что некоторые, многие в личку телеги, в личку ВК под опросами в телеге в Максе, конечно же, решили пошутить и сказали, что в душе. Ну, прекрасно, это хорошо. Так, это было в том году, река Большая Кинель, вот Максимус нам пишет, в мае в Воскресенском пруду, пишет нам Олег. Так, еще. Так, на море в Тае прошлой осенью. Это у нас от Константина сообщение. В купели на крещение отошла в село Владислав, пишет нам. На Соку, на Волге не купаюсь, вода холодная, пишет Валентин. Самарка, Чкаловка, 10 мая. Вода уже теплая была, пишет Владимир. Тоже Чкаловка, вода класс, пишет Светлана. В прошлом году Самарка в районе Бузулукского бора, пишет нам Евгений. Продолжаем общаться, продолжаем оставаться с тобой на связи. И в Максе, и в телеги и в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 23 градуса. По данным Яндекс погоды днем 26. Небольшой дождь возможен. Его вероятность сохранится и выходные, а вот температура не сохранится. Будет поменьше. 21-23. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты. Сейчас на 4 балла. Местами затруднений. После полудня загруженность будет расти. В данный момент у нас сложности на Олимпийской от Ракиты до железнодорожного переезда. 15 минут. Между прочим, мы тратим на проезд, имею в виду. Ну и в сторону Ракиты, Карл Маркс, Олимпийская тоже притормаживает. Нововокзальная от Новосадовой до Москвы, от Фадеева до Старозагоры, на улице Авроры от Аэродромной до Гагарина тоже небольшие проблемы есть. Тухачевского в сторону Гагарина из центра тоже, ну, такой мелкий затор. KDDK новинка ждет тебя прям буквально уже с минуты на минуту.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге. В этом часе мы на ваши вопросы ответим. Любые присылайте нам в чат мобильного приложения Рекорда. Произойдет это примерно через минут 50.
3: Можете, кстати, свои вопросы задавать нам. Просто вы интересуетесь, например, нашим мнением. У вас какая-то дилемма стоит, а мы ее раз и разрулим в конце шоу.
2: Да, так и будет. Ждем ваше сообщение. Вот, кстати, спрашивали у нас про трансмиссию, будет или нет. Будет. Друзья, 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал» называется. Она 3 иностранных артиста. Это Ронски Спид, Алан Уотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Ну круто же. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте radiorecorduzhe.ru. Возрастное ограничение 18+. Кто спрашивал, забирайте трансмиссию.
4: Слишком много событий.
3: Обожаю вот эти вкусненькие предложения, понимаешь? Сразу же такой позаботился о себе. Еще и получается ценник такой классненький. Потому что такой забываешь. И опа, а у тебя и билеты, и мероприятия на носу.
4: А я в другом месте. Ну и ладно.
2: Придется возвращаться, да? Ну круто. И кратко хочу вам рассказать. Если вы вот планировали свой блог начать или что-то делать, там парень 126 дней режет хлеб на камеру. Реально, и знаете, в чем фишка? Все стороны должны совпадать. У него есть электронный циркуль, где он измеряет со всех ли сторон, он ровно отрезал кусочек хлеба. Это получилось на 120, вот как раз-таки, шестой день, и он очень сильно радовался этому событию. А люди наблюдали за этим.
4: Ну, это не самый какой-то вызывающий контент, который творят люди. Может, да, он красиво режет.
3: У меня есть вопрос. Почему? Вот тут вопрос к нам, понимаете? Мы же, когда скроллим ленту, мы же залипаем на вот такой контент. И сами, получается, делаем звездами и популяризируем вот такие вещи.
2: Может, и неплохо вообще, в принципе, что интернет-то блокируют, да?
4: Да, мы многого и не увидим.
2: Может, реально умнее станем, ну, перестанем вот подобное смотреть. Вот я это смотрел сейчас зачем-то 3 минуты, чтобы вам рассказать.
4: Так в этом, ну, залипательная штука. Да, она же, ну, не несет никакого-то негатива.
2: Да, и позитива не несет. Она вообще ничего не несет.
4: И хлебушка захотелось.
3: Мозг, понимаешь, перестает думать в этот момент. Он отдыхает. Это как раньше на телеке реалити-шоу смотрели, чтобы мозг отдыхал. Сейчас вот ленту смотрят.
2: Как мужик режет хлеб.
4: Сейчас, когда интернет, вот про интернет, если заблокируют, скоро в каждом будет помещение, где... Ты пришел ко мне за книгой, но пришел без уважения.
2: В общем, да, мне кажется, надо фильтровать. Мне свои рекомендации так точно.
3: Да.
1: Дэнс лето. На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про русалок.
2: Про русалок, конечно. Это же красиво покопаться в этой истории. Значит, оказывается, русалки с хвостами появились не в нашей культуре.
1: В европейской странах.
2: Да, в европейской, потому что у нас они были вообще с ногами. Все нормально с ними было.
1: В руках.
2: По поверьям, они могли защекотать человека до смерти или утащить на дно омута.
3: Классненькие.
2: Русалки не всегда жили в воде. Они проводили очень много времени, кстати, в лесах и на полях. Их описывали как бледных девушек в рваных сарафанах или белых рубахах с зелеными волосами. Вот что касается славянских русалок. Mm-hmm. Представили такое? Ближе к кикиморе.
1: Славик-русалка, да?
2: Да, а уже потом вот придумали, благодаря истории Ганса Христиана Андерсена, что как будто бы у нее рыбий хвост вместо ног. В легендах часто упоминается красивое пение сирены, русалок, завораживающих моряков. И самой известной русалочкой в мире считается Ариэль из диснеевского мультфильма.
1: Конечно, там Себастьян еще был.
4: Флаундер. В некоторых переводах он, кстати, Камбала.
1: Реально?
4: Да, то есть есть перевод, где там они Флаундер перевели как Камбала.
1: Почему у нас такого не было?
4: Я такой, Камбала, пойдем со мной.
2: Кстати, «Русалочка» — это первый фильм, в котором сотрудничали Pixar и Disney.
4: Отлично. Мультик ты имеешь в виду, потому что фильм там...
2: Я про мультик,
4: кто с кем сотрудничал, вообще непонятно, только не с головой.
1: До какого-то периода, по-моему, «Русалочка» была самой популярной принцессой Disney.
2: Да.
1: Да. Она считалась самой топовой, даже когда уже существовали все остальные. Все любили девочки-русалочку, хотели свадьбу на закате.
2: И причем ее сначала отказывались вообще делать. Через 50 лет прокатило, грубо говоря, это как стартап. То есть пришли с идеей, не-не-не, забраковали. И потом потребовалось еще 50 лет, чтобы все-таки это сделать.
4: Она действительно самая классная принцесса, потому что это единственная женщина, которая ради мужчины решила замолчать.
5: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
6: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
7: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
9: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
10: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.

0: мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
1: Ответственным, исполнительным.
2: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетников.
3: В целом зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первое – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода. Даже сочувствие не конвертируется в класса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: на пятницу, 19 июня.
1: Овны, сегодня вы с легкостью напишите стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат, в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение.
2: Тельцы, сегодня ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой вашего интеллекта.
0: Близнецы, сегодня вам придет, вероятно, неприятное известие.
1: Раки, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания.
2: Львы, эй, не пренебрегайте сегодня семейными обязанностями.
0: Девы, какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно.
1: Весы, будьте сегодня особенно осторожны с техникой, любви и запоминания. В ваших отношениях не будет ни грамма.
2: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем вам казалось раньше.
0: Стрельцы, вы для вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторые стеснения по отношению к вам, прежде чем решиться на то или иное действие, причем довольно невинное.
2: Водолеи, в этот день звезды рекомендуют вам немного побыть параноиком и тысячу раз все проверить или перепроверить.
0: Рыбы, сегодня вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило вашу личную жизнь, только вот непонятно в какую сторону, что теперь с этими изменениями делать. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что Уиткоф и Кушнер пока сосредоточены на вопросе соглашения с Ираном. Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году. Об этом завел глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, ключевой элемент устройства – модуль ресайклинга наличных. Уже создан видеоопытного образца, а завершить его разработку планируется до конца года. В странах Евросоюза обсуждают возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. По данным источников, дискуссия ведется с весны и касается вопросов безопасности. Среди возможных оснований для проверок называют работу в российских компаниях, а также публичные политические заявления. При этом окончательного решения по введению таких мер страны ЕС пока не приняли. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аухилон Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Great.

0: боялась в 9 лет. Там был просто флакон, который стоил не так-то дорого, $1.5. Но она была из необеспеченной семьи, побоялась наказания и побежала на рынок, а там просто заблудилась, потерялась, ее потом удочерили. И вот, и они трогательно, то есть она не могла найти родителей, родители ее искали. И вот они встретились через 22 года.
1: Что?
2: В голове играет песня, да? Hey ho!
1: Так она же легко могла их найти. По запаху. У них больше не было ничего, геля. Там же сразу видно.
0: Не, ну правда, но здесь есть месседж. Все-таки не ругайте детей, когда они что-то разбивают. Это просто вещь.
1: Может, не надо внушать детям, что вообще в принципе... Не, ругать-то ты, ну, как поучительный, наверное, можно. Родитель сам решает. Но это что, как ее до этого ругали, что она такая... Ну все, из-за шампуня меня точно пришибут.
2: Это жизнь, такова ее судьба. Да. Ну, бывает. Первый кусок свадебного торта маме. Вот, такой пост завирусился в сети. Женщина в соцсетях заявила, что именно она, а не невеста, заслуживает первый кусок свадебного торта на их празднике. Аргумент: она растила сына, не спала, воспитывала его с первых дней, а жена появилась в его жизни недавно. Все, на этом аргумент ее закончились. Пришли мамы на мальчиков, встали на сторону невесты. Напомним, что свадьба — это праздник молодоженов вообще, а мать уже не главное. Другие предположили, что мужчина, выросший с такой матерью, вряд ли сможет построить здоровую семью.
0: Это в какой стране?
2: Это у нас, в России.
0: У нас? А закончилось, да, все дракой?
2: Дракой нет, закончилось все обсуждениями в соцсетях только.
0: Ну и на чью сторону стоит? Просто у меня все время казалось, что такая традиция, что с аукциона первый свадебный кусок молодожены разыгрывают и обычно выкупает чей-то отец.
2: Знаешь, да, сколько не продается времени торт на свадьбе? Уже, наверное, лет 10.
1: Я тебе даже скажу, каравай не везде есть.
2: Если с тебя брали деньги...
0: Не с меня, подожди, просто... А сейчас как?
2: Просто отдают кому-то первый кусок и все.
0: Кому?
2: Решают молодые.
0: Вот, молодые решают.
2: Да, но не продается он уже, то есть как бы аукциона никакого нет. Это уже...
0: Ну, слушай, это как сами молодые решат, вообще неважно. Просто претензия в том, что она хотела, и невеста, и мать хотела торт.
1: Ну, тут хорошо, что она не ела его уже.
2: Невеста ничего не хотела. Она вообще молчала про это все. А мать сказала, что ей просто обязаны его.
0: Обязаны.
2: Да, понятно. Но тут такая позиция у человека, видите?
1: Ну, я думаю, что она к ним еще и переедет скоро.
2: Вместе с ними в свадебное путешествие полетит, скажет: я ж его рожала. Сыночка-корзиночка, я с тобой.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером также до плюс 25, но обещают синоптики пасмурную погоду. Загрузка дорог, согласно сервису Яндекс.Карта, оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор 15 минут на Заводском шоссе от Профильной до 22-го подъезда. Еще минут 10 придется стоять на Аврора от Южного шоссе до Промышленности. Ну и 5 минутки на Олимпийской от Ракиты до Железнодорожного переезда. И на Антошке от Карбышева до Авроры также в районе 5 минут стоять. А еще напомню тебе, что радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался, и делать это можно не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Можешь слушать прямо на сайте, можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Оставайся с нами на связи.
0: Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И вот она, пятница, движняк и лето. Все по плану, в общем, на рекорде. Поэтому в преддверии выходных запасайся жизненно необходимым топливом. И я сейчас вообще не про цены на бензин, которые улетели в космос, а про нашу эксклюзивную освежающую водичку Радио Рекорд, которую ты можешь выиграть не только в эфире, но и скоро на улицах города. Скоро расскажем все в подробностях в наших соцсетях и, само собой, в эфире. Ну и, конечно, в этом часе через 15 минут уже наша традиционная игра H2Oшник. Ну а пока расскажу, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Джоэл Кори, Devotion.

Немножко классики Small Town Boy от Anail. Еще в этом часе Dub Dogs. Ну а в самом начале этого часа лови новинку. На главный танцевальный Black & Crown взяли, объединили два самых крутых танцевальных хита от 90-х и выпустили Power Dancer. Поэтому встречай, свежачок. Это рекорд дэнс лета. Погнали. Рекорд дэнс лета.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже через несколько минут стартует наша освежающая игрушка, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились, то тогда уже ты решаешь забрать весь приз, все бутылки, которые у нас скопились, либо же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а чтобы поучаствовать, нужно всего-то навсего отправить единожды фразу в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте и оставить номер мобильного телефона, нужно написать фразу «Хочу пить» и все, ты в игре. Напомню, играем через несколько минут. Если еще не писал, можешь прямо сейчас писать «Хочу пить», а вдруг наш рандомайзер выберет именно тебя.
2: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
8: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: Разгулялась волна.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
13: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

0: заявки и звони прямо в эфире. Если ты берешь трубку, значит, даем тебе право решить забрать все бутылочки, которых у нас 6 штучек на кону, либо забрать часть, а следующими поделиться уже с будущим игроком. Всегда у нас на кону 4 бутылки плюс то, чем ты поделился. И рандомайзер определился. Валентине будем мы прямо сейчас звонить. Последние цифры ее мобильника 9230. Итак, набираем Валентину, надеюсь, она нас услышит и заберет все 6 бутылочек, а может быть, не все 6, может быть, она решит не пожадничать и поделиться уже со следующим игроком, тогда они перейдут на следующий розыгрыш. Алло.
1: Алло.
0: Валя, привет, это Радио Рекорд, тебя беспокоит, игра H2Ушники. Ты же писала «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала.
1: Писала, да.
0: Скажи, насколько сильно ты хочешь пить? На все 6 бутылочек, либо же на 3 бутылочки и 3 мы отправим?
1: Так, еще раз, получается, на 6.
0: Смотри, ты можешь забрать все 6 бутылок, которые сейчас у нас на кону, а можешь забрать всего 3 штучки, и 3 штуки у нас отправятся на следующий розыгрыш.
1: А, ну я тогда
0: 6
1: беру.
0: Ну все, это твое право. Молодец, к выходным запаслась. Практически половиной палетки. Ну ты вот, Валь, я тебя поздравляю, ты теперь H2Ушник рекорда. Молодец, эти бутылочки теперь твои. Ну, а это означает, что с 4 бутылочек мы в следующий раз и начнем. Но если хочешь их забрать, тогда просто напиши фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь оставить цифры мобильного телефона, чтобы мы вот так могли до тебя в прямом эфире дозвониться.

0: Рекорд. Новости.
1: Продолжение этого часа. Делюсь с тобой последними новостями. Ночью и утром 20 июня в Самарской области 7 раз будут вводить ограничения на движение по трассе М5 в районе Тольятти-Зеленовка. Там будут проводить работы по монтажу воздушной линии электропередач. Перекрытие планируется каждые 10-15 минут с интервалами по 25-30 минут в промежутке с 4 до 9 утра. Экс-глава Самарской области Виктор Кудряшов настаивает на невиновности и считает, что следствие ошиблось. Он заявил об этом на заседании Ленинского районного суда Самары. Кудряшов утверждал, что оснований для задержания ареста не было, а прокуратура не проверила его доводы. Разбирательство продолжится 25 июня. За нарушение обслуживания в Курумыче авиакомпанию оштрафовали на 32 тысячи рублей. В мае рейс из Минеральных вод в Москву сел на запасной аэродром в Самарской области. Пассажиры ждали более 12 часов. Напитки, горячее питание и гостиницы были предоставлены с опозданием. Транспортный прокурор внес представление руководителю с требованием устранить нарушение. Еще больше новостей читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также про наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Не забывай и подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.

0: факты о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером пасмурно и до 25 градусов тепла. Загрузка дорог, согласно сервису Яндекс.Карта, оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор 20-минутка на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. Также минут 15 ехать по Олимпийской от Алматинской до Ракитовского шоссе. Та же история на Нововокзальной от Карла Маркса до Новосадовой и на Аврора 10-минутка от Южного шоссе до Промышленности и от Московского шоссе до Мариса Тореза. Ожидается, что со следующего часа пробки начнут расти и к 2 часам достигнут 5 баллов. По музыке скоро с тобой услышим Фишера, а также Дэвида Гетту и Биби Рексу.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут, корпус Си.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Дэнс-лето.

ваших выходных. Ну и в понедельник, как всегда... А, нет? Вы вас все уволили? В общем, Аня говорит, что в понедельник уже ничего не будет. Что ты говоришь? Ничего не слышу, что говоришь. А, я в понедельник работаю? Ишь ты, какая умненькая. Нет, я в понедельник не работаю. Короче, друзья, я о чем хочу вам сказать. О том, что мы вчера анонсировали большое событие. Это осенний фестиваль «Трансмиссия». Напомню, что у нас есть Петербург и Москва, два города, в которых мы регулярно проводим фестиваль. Так вот, друзья, мы...

0: новый запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран приступили к 60-дневному этапу переговоров по подготовке итогового соглашения. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя подписанный меморандум о взаимопонимании. По его словам, в течение этого периода будут согласовываться детали будущей сделки. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. В ведомстве заявили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а рост платежей не превысит установленные правительством параметры. Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче чемпионата мира, но доиграл встречу до конца. Травма была подтверждена уже после игры с Иорданией, завершившейся победой австрийцев со счетом 3-1. По данным Австрийского футбольного союза, операция футболисту не потребуется. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 19. Завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается к этой минуте на 5 баллов. Движение плотное. Около 20 минут займет путь по Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. Также минут 15 проведешь на Нововокзальной от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. 10 минутки на Авроры от Южного шоссе до Промышленности и на Заводском от Профильной до 22. Ну и на Полевой 10 минут ехать от Молодогвардейской до Мичурина. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любого места, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Не забудь указать местоположение «Самарская область». Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.

лучше будет, если вы будете ходить в горку, лучше будет, если у вас в руке будут пакеты из какого-то магазина, лучше будет, если вы будете идти выпадами, но в целом без выпадов можно, просто с пакетиками. Короче, друзья,

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс-лето.
12: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Эмираты запретили пользоваться социальными сетями детям младше 15 лет. На фоне растущих опасений по поводу влияния цифровых платформ на подростков аналогичные ограничения вводятся или обсуждаются и в других странах. В частности, запрет рассматривают или уже анонсировали в Канаде, Великобритании, Франции и Словакии. МВД предупредила о новой схеме мошенничества с трудоустройством. Аферисты предлагают простые задания и показывают жертвам фиктивный заработок в чат-ботах. Затем под разными предлогами комиссия, верификация или разблокировка денег выманивают реальные средства. Сборная Мексики первая обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира 2026. Во втором туре группового этапа мексиканцы минимально обыграли Южную Корею со счетом 1-0. Победный мяч во втором тайме забил Луис Ромо, который по итогам встречи был признан лучшим игроком матча. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всех.

В Самаре сейчас плюс 27 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 19, завтра небольшой дождь ожидается и до плюс 25. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Самые крупные заторы 20-минутки на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоры и на Южном шоссе от поста ГИБДД до Авроры. Также минут 15 ехать по Московскому шоссе от Советской Армии до Авроры и по Олимпийской от Ракитовского шоссе до железнодорожного переезда. Также в районе 10 минут постоишь на Ракитовском шоссе от ЗС и до Олимпийской. А еще я тебе напомню, что уже на будущей неделе мы объявим о начале специальных рекордных заездов. Ты можешь стать аж двоушником рекорда не только в эфире, но и на улицах города. Напомню, что разыгрываем мы фирменную артезианскую эксклюзивную воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день у нас проходят игры по будням, а скоро можно будет встретиться где-то и лично. Все подробности скоро в эфире, а также в наших соцсетях, каналах «Макс Телеграм», а также нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

такой себе. Тем не менее, друзья, мы с вами справились. Сегодня у нас пятница, 19 июня. Впереди целых два выходных, с чем я вас и поздравляю. И предлагаю, собственно, на это настраиваться. У нас в ближайшие часы будет очень много классной электронно-танцевальной музыки в эфире. Давайте про ближайшие 60 минут расскажу прямо сейчас. Вот что мы с вами послушаем. Это будут Cozy Sky и Simon Wicked Game Record Mix.

Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.

0: Отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: США объявили о снятии морской блокады Ирана после подписания меморандума о прекращении боевых действий. Отмечается, что американские силы больше не препятствуют судоходству по маршрутам, ведущим в иранские порты. При этом военные корабли США сохраняют присутствие в регионе для контроля за выполнением условий достигнутых договоренностей. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По его словам, это позволит семьям приобретать более просторное жилье. Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром на чемпионате мира 2026. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 6-0, а главным героем встречи стал Джонатан Дэвид, оформивший хэт-трик. Благодаря этому успеху канадцы одержали первую в своей истории победу в финальной стадии чемпионатов мира, а Дэвид был признан лучшим игроком матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето! На рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 19. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 25. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Около 25 минут займет путь по Алма-Атинской от Ставропольской до Старозагоры. Ну и примерно столько же времени проведешь на Олимпийской от Алма-Атинской до Ракитовского шоссе. Около 20 минут постоишь на Нововокзальной от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. От Новосадовой до Старозагоры там уже в районе 15 минут. Также 10 минутки на Уральской от ТЗС до Южного шоссе и на Полевой от Молотогвардейской до Арцебушевской. Ожидается, что со следующего часа пробки начнут расти и уже к 5 вечера достигнут 7 баллов. Еще напомню тебе про наши информационные каналы в Telegram и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс сообщения, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Telegram и Макс. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламной службы.

Друзья мои, сегодня у нас пятница, и сегодня в Санкт-Петербурге я вам официально заявляю, за окном солнце. Поэтому мы рады делиться с вами этой солнечной летней энергией по-настоящему. Всех приветствую, где бы вы ни находились, получайте удовольствие от той музыки, которую мы будем вам раздавать в ближайшие часы. В ближайшие же 60 минут послушаем вот что. Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, Record Mix. Джон Саммит и Джулия Чёрч, Shades of Blue, Record Mix.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: «Радио Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Разгулялась волна.
9: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Новости.
1: Большинство стран Евросоюза поддержали идею переговоров с Россией, сообщает Политикол. По данным издания, против выступили Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония, посчитав, что сейчас для такого диалога неподходящее время. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести деньги должны насторожить. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер намерен завершить международную карьеру после чемпионата мира 2026. Голкипер заявил, что нынешний турнир, вероятно, станет для него последним в составе национальной команды. Ранее Нойер установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории сборной Германии, сыгравшим на крупном международном турнире. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

0: осадки.
1: В Самаре сейчас плюс 28, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 19, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 6 баллов. Движение затруднено. На заводском шоссе наблюдается самый крупный затор. От проспекта Кирова до Земица проведешь в районе 20 минут, немного меньше. На Алма-Атинской придется стоять от Ставропольской до Старозагора. На Олимпийской 15 минутка от Алма-Атинской до Ракиты. Ну и небольшие заторы на Соколово от Лесной до Новосадовой. На Уральской от СЗС до Южного шоссе. И на Москве от проспекта Кирова до Ташкентской. А еще напоминаю тебе о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились, ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, либо поделиться частью со следующим участником. А изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Подробности и информация о накопленных литрах читай в нашей телеге и в Макси «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом.

0: подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
1: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламной службы.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лох и туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь.
4: А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что я
0: сказал. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим.
6: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
7: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
8: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
10: а я общаться не только в чате.
11: Хочу научиться отвечать за свои поступки
12: и самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
13: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
14: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
15: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
16: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
17: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
16: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
17: Серьезно? Так можно было?
16: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
18: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
19: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
20: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Причиной отсрочки поездки Венца в Швейцарию могла быть позиция Ирана полева, но об этом сообщает Axios. По данным издания, Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США. В Миноборнауки заявили, что тотального высшего образования для экономики не требуется. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сложившаяся практика, при которой почти каждый выпускник школы поступает в ВУЗ, не соответствует потребностям рынка труда. Министр подчеркнул, что необходим баланс между высшим и средним профессиональным образованием. «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча состоится 5 июля в Петербурге. Также команда Сергея Симака сыграет с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Цервенной звездой». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И коротко рассказывая о погоде и пробках, в Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 19, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 8 баллов. В городе очень серьезные пробки. И самые лютые, самые дикие на Алма-Атинск от Ставропольской до Старозагоры. Также на Авроры от Марии Стореза до Заводского шоссе. Везде проведешь минут по 45. Также получасовой затор на Москве от Кирова до торгового комплекса. И 20 минут по Олимпийской от Алма-Атинки до Ракитовского шоссе. Та же история на Раките от стоянки грузовых машин и до проспекта Карла Маркса. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 8 вечера достигнут 3 баллов.
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Реклама. VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто.

0: авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вот, конечно, есть много известных диджеев, но есть при этом и недосягаемые звезды. Один из таких — это Келвин Харрис. Парень из Шотландии, который уже более 10

0: мобильном приложении Рекорда. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд «Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд «Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
7: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
8: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
13: Телефон рекламы.

0: топлива на внутреннем рынке. Власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и избежать локальных дисбалансов, а ситуация с обеспечением моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Также поручено провести дополнительный анализ ценообразования на топливном рынке. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор уменьшил ее на 25 базисных пунктов по сравнению с апрельским уровнем. Это уже 9-е подряд решение по смягчению денежно-кредитной политики с момента начала цикла снижения ставки в июне прошлого года. Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и вышел на первое место в гонке снайперов турнира. Ближайшие преследователи пока отстают на один гол, имея в активе по дублю. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Рекорд, реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
18: Дэнс лето!
19: На рекорде! Лето!

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И коротко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 19, завтра ожидается дождь и до плюс 25. Загрузка дорог снизилась за прошедший час до 5 баллов. 20 минутки на Московском шоссе от Димитрова до торгового комплекса, а также на Алматинке от Ставропольской до Старозагора. Минут 15 ехать по Раките от ТЗС до авторынка. Ну и на Нововокзальной также в районе 15 минут от Новосадовой до Старозагоры тормозить. Еще несколько 10 минуток на Авроры от Партизанской до Заводского, на Южном от поста ГИБДД до Уральской и на Кирова также в районе 10 минут от Старозагоры до Московского шоссе проведешь. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться. А еще напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался, и не только в машине, но еще можно это делать с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер, ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВК в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь поставить местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр «Ракет».

0: клеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут Корпус Си».
1: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И несмотря на все те дожди, которые обрушились на нас сегодня, пятница продолжается, и воды этим летом на рекорде будет немножечко больше. Через 15 минут играем с тобой в нашу летнюю тему H2Ошники. Ну и, кстати, напомню, что совсем скоро стартуют еще и заезды. Но об этом немного позже, а пока рассказываю, что будем слушать в ближайший час. А здесь у нас Робин Шульц и Бар «Better Time». Еще послушаем «By India», «Чо», «Мод», «Шаде». Услышим в этом часе «Билли Джин». А также свежую работу от Юби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Ну а новый час на рекорде откроет «Earbooks» «Graceland». Это рекорд «Дэнс Лето». Погнали!
0: Рекорд «Дэнс

0: мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились, ты уже решаешь забрать все бутылочки, которые у нас скопились, ну, либо же часть отдать следующему участнику. Для участия всего-то навсего нужно отправить фразу «хочу пить» номером телефона в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных литрах находятся в наших каналах в Телеграме и Макс «Радио Рекорд Самара». Играем через несколько минут, поэтому если еще не отправлял фразу «хочу пить», можешь сделать это сейчас. Возможно, наберем именно тебя.
1: Рекорд реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
3: «Ну, а ты?»
2: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
10: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
9: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
10: Серьезно? Так можно было?
9: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Начинаем лить воду. Это игра H2Oшники, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По правилам, ты заранее отправляешь заявку на участие, пишешь фразу «Хочу пить» в личку нашей телеги, либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона, и во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним ему, и если он берет трубку, уже решает, забрать ли все бутылочки, которых у нас на кону уже 7 штук, либо заберет всего часть, а часть большую отправит. Уже на следующий розыгрыш. Всегда у нас изначально 4 бутылки, плюс то, что осталось от предыдущего розыгрыша. Вот таким вот образом у нас 7 бутылок и накопилось вот к этой самой игре. Ну и рандомайзер определился. Звоним Дмитрию. Последние цифры мобильника 7704. Ждем, когда он появится и появится ли вообще. От него зависит только одно. Взять трубку и сказать: беру все, либо же оставляю большую часть следующему участнику.
2: Алло,
1: Дима, привет.
2: Да, привет, я слушаю.
1: Это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Игра H2Oшники. Ты же писал «Хочу пить», номер оставил. Вот, мы тебе звоним и предлагаем забрать 7 бутылочек, либо же отправить большую часть на следующий розыгрыш. То есть ты заберешь 3 и 4 отправятся на следующий розыгрыш. Что ты решаешь?
2: Я решаю забрать все, не потому что я такой жадный, а потому что я люблю дарить больше, чем получать. Поэтому я эти бутылочки с удовольствием подарю.
1: Отлично.
2: Своим знакомым и близким.
1: Аплодисменты жадному Диме. Ну, это твое право, ты спокойно можешь забрать все 7 бутылок, и они, конечно же, достаются тебе. Дим, классных тебе выходных, ты теперь официально H2Oшник рекорда. Ну, если ты также хочешь забрать фирменные эксклюзивные бутылочки, пиши, конечно же, «Хочу пить» в личку нашей телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», и оставляй номер мобильного телефона. А также напоминаю, что совсем скоро мы еще запустим и заезды.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Сегодня с 8 вечера и до 18.00 25 июня изменится движение на перекрестке с улиц 22-го партизда и Победы из-за ремонта трамвайных путей в сторону метро Советская. Трамвайная линия будет перекрыта с 20.00 и до 5 утра. В групповом этапе Кубка России Крылья Советов сыграют против Зенита, Балтики и Динамо Махачкала. Состоялась жеребьевка, а Акрон встретится с Локомотивом, ЦСКА и Ростовом. Расписание матчей будет известно позднее. В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ночью и утром 20 июня 2026 года ожидается сильный ливень. Также возможны гроза, град, порывистый ветер. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: С этого часа обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 24 по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 19. Завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 25. Загрузка дорог снизилась до 4 баллов, местами остались затруднения. На Московском шоссе минут 10 стоять от Димитрова до Алма-Атинской. Та же история на Уральской ТЗС до Южного шоссе, как и на Димитрова от улицы Тополей до Демократической. Еще небольшие заторы на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской и на Кирова от Молодежной и до Новосадовой. По музыке скоро с тобой услышим Робина Шульца, а также Армана Ван Хелдена. А еще тебе напомню, что уже на будущей неделе мы объявим о начале специальных рекордных заездов. Ты можешь стать аж двоушником рекорда не только в эфире, но и на улицах города. Напомню, что разыгрываем мы фирменную артезианскую эксклюзивную воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день у нас проходят игры по будням, а скоро можно будет встретиться где-то и лично. Все подробности скоро в эфире, а также в наших соцсетях, каналах «Макс Телеграм», а также нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории. Уникальное предложение от «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламный.

поняли. Потом у нас эфир забирает T-Vox с шоу Record Party, а в час ночи у нас будет не менее легендарный нидерландский диджей Армин Ван Бюрен и его шоу Estate of Trance. Вот такое вот расписание у нас сегодня на рекорде. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в самое ближайшее время. Это будут Алесса и Сача, Destiny, Record Mix.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И начнем с разговора о наболевшем, о нашем фондовом рынке. К сожалению, неделя снова прошла под знаком минус. В четверг, 18 июня, индекс Мосбиржи потерял почти 2% и опустился до 2437 пунктов. Это на минуточку уровень полуторагодовой давности. Индекс РТС падал еще заметнее. Ну и в пятницу падение продолжилось, причем с новыми силами. Что творится? Пора ли паниковать? Сейчас будем разбираться. Ну, конечно, главный камень на шее у нашего рынка все последние годы – это геополитика, и она пока не собирается нас отпускать. На саммите в Брюсселе Евросоюз решил продлить антироссийские санкции не на привычные полгода, а сразу на год. Ну и вдобавок страны НАТО обсуждают пакет помощи Украине на 70 миллиардов евро. Ну и все-таки главным нервом недели было совсем другое – заседание ЦБ по ключевой ставке. Прогнозы почти единогласно говорили о снижении, расходились только лишь в оценке шага. Однако регулятор в итоге все-таки всех удивил. Срезал ставку только на 25 базисных пунктов, то есть до 14% с четвертью. Ну, а большинство закладывало хотя бы шаг в 0,5%. Ну и давайте перейдем к нефти. Для нашего рынка штука весомая. Что мы тут наблюдаем? Всю неделю котировки сползали вниз на новостях о первых договоренностях США и Ирана, но ближе к пятнице падение развернулось в легкий рост, и пришли вести об отмене переговоров в Швейцарии. Ну, словом, без громких сюрпризов. И тут небольшая болтанка, дело житейское.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: К слову о бензине. У нас дома ситуация тоже довольно нервная. После удара дронов по московскому НПЗ и по сразу нескольким регионам кое-где образовались очереди и даже поднялась паника, но ценники, по данным СМИ, всего лишь одна сеть задрала, и ей уже занимается ФАС. Эксперты прогнозируют рост цен на 3-5%, но временный, так что повода хвататься прямо за голову, ну, как будто бы нет. Кстати, до решения ЦБ о поставке почти все нефтяники, у которых есть собственный НПЗ, неплохо росли. Тот же Лукойл с утра прибавлял почти 1.5%. Ну и рубль тем временем тихо позиции сдает. Доллар на межбанке подобрался у нас почти к 74 рублям, евро к 84,5. Еще сегодня у нас такой настоящий дивидендный аврал, потому что годовые собрания проводят Роснефть, которая уже подтвердила выплату, ну а также Магнит, МВидео, МГТС и другие. Ну и, дорогие друзья, на что еще хотелось бы обратить внимание? У нас много прогнозов от экспертов на третий квартал появляется, и что мы там видим? Практически все инвест-дома сейчас сходятся во мнении, что локальное дно, в принципе, достигнуто. Посмотрим. Кстати, аналитики БКС, например, считают, что российские акции сейчас торгуются с рекордным дисконтом к историческим уровням. Там насчитали целых 36% дисконта. Это даже круче, чем во время громких санкций 2024 года. Что до роста, поводов для бурного подъема, ну, мы понимаем, пока что немного, хотя некоторые оптимисты закладывают на третий квартал цели по индексу Мосбиржи 2600, 2700 на горизонте года, вплоть до 3200. Но, если честно, я бы такой сценарий назвала, конечно, очень оптимистичным, тем более после сегодняшнего заседания ЦБ. Ну, как будто бы только одна опора для такого роста может быть – это дивиденды. Я напомню, что за год рынок ждет выплат на 3,5 триллиона рублей. Будем наблюдать очень внимательно. Ситуация остается, конечно, непростой, но мы понимаем, что после долгого периода темного неба, да, на фондовом рынке всегда наступает период роста. И все близких и свои деньги. Всем пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Куда поместится лето? в новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: В хорошем, самом смысле.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И далее в эфире рекорда лови короткую информацию о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 19. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс также 25 градусов. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Либо можешь использовать радиоплеер, ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании, либо в Телеграме в одной из закрепленных записей. Можешь слушать прямо на сайте, а можешь качнуть приложение. Главное, не забудь указать местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. Это, пожалуй, самое недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
8: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
9: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
8: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
10: Ответственным, исполнительным.
11: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетников.
7: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первое – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Второе – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17%.

0: 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма. Только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы. Вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: Дэнс лето.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будням дням, а сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых больших и устойчивых российских мифов – это миф о нашей якобы всенародной любви к пятнице. Не надо песен. Мы, россияне, любим эту самую пятницу не больше, а даже меньше, чем другие народы. Ну, например, те же американцы, которым не просто принадлежит знаменитая аббревиатура TGIF, Thanks God It's Friday, слава богу, сегодня пятница, но которые называют этой аббревиатурой и рестораны, и сетевые магазины, и для которых она вообще свет в окне и чуть ли не смысл жизни. Так что не надо преувеличивать нашу к ней любовь. Пятница и пятница, обычный день. Ну, а для нас так и вообще ничего особенного, потому что обычный вечер, и мы, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против чрезмерной цензуры в кино. По его словам, выглядит абсурдно, когда после откровенной постельной сцены зрителю показывают героев, но при этом заблюривают сигарету у них в руках. Фадеев также раскритиковал удаление сцен с алкоголем из исторических фильмов, отметив, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст.
2: А что, реально? То есть там в наших фильмах так бухает, что если вырезать, то вся логика посыпется.
1: Да не только в наших, они в любых фильмах вырезают, как бы, зарубежных.
2: Это так на логику влияет. Слушайте, я просто, ну, это действительно так. Я просто как бы, ну, не смотрю ни наше кино, ни тем более там американское с русским переводом. Это что, действительно, они вот все так вырезают?
1: Все, я ж помните, рассказывал, как видел какой-то сериал новый, там, про Петровское время. Петр Первый с такой огромной трубкой, такой длинной, знаете, вот, ну, в пол Петраса. Ну, окей, мода такая была.
2: А трубка откуда выходила?
1: Вот в руке он держал, такая, ну, где-то метр такая.
2: Что за трубка?
1: Все заблюрено, ну, курительное. То есть, и не понятно, что такое здоровенное, длинное такое.
2: Это правильно. То есть, смотрите, значит, он говорит, что в постельной сцене при этом ничего не забрюливают, да? А что-то сигарету в руке могут забрюлить. То есть, смотрите, это на самом деле очень хорошая и правильная практика. То есть, значит, в постельной сцене все нормально, все показывают, а потом, значит, вдруг неожиданно в какой-то обычной не постельной сцене, значит, у него забрюлено что-то в руках. И, конечно, то есть, и тогда, смотрите, зритель думает, раз в постельной сцене половой орган показан, значит, это нормально, это еще ничего, его показывать можно, может, не такой большой, да? А вот тут у него в руках такой пенис, что это уже нехорошо. И у зрителя таким образом как бы воспитывается вкус к правильным половым органам. И неприятие неправильных, что правильно.
1: И там, нет, тут есть нюансы. Там еще иногда, когда показывают трубку или сигару, заблюрено, но цвет-то видно, черный.
2: Тем более. Черт. Но с какого это у Петра черный в руках?
1: Ну, как, ну вот. Помните, как царь Петр Арапа женил? Да. Такой фильм.
2: Ну, женил? Как? А прям так женил за это, да? Подвел, подтащил.
1: Подтаскивал, да?
2: Да. Ну, окей. И, значит, Фадеев, как было сказано, раскритиковал, да, типа, удаление сцен, типа, с алкоголем, да, из исторических фильмов, сказав, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст. А вот скажите мне, я вот просто, к сожалению, такие фильмы, ну, не смотрю, да никакие не смотрю. А вот удаление сцен с алкоголем нарушает исторический контекст. Вот это я пытаюсь понять. То есть, скажем, если сцена, где Ленин тяпнул, вырезана, да, так вопрос, как же он решил сделать революцию, да, без этого? Или там, не знаю, если Иван Грозный не дернул медовуху, то как тогда он взял кемскую волость.
1: Вот. В этом известный смысле. Исторический, как бы на реальных событиях основанный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это же так же было, да, это история наша, нельзя забывать. И там, помните, он там ключница водку делала. И как после этого, если это вырезает в сторону, как объяснить вот этого? Ляпота, как бы. Танцуют все!
2: Это не исторический фильм, но я бы не сказал, что прям это совсем нарушает логику. Ну такой, ну чуть-чуть исторический. Ну так, на полшишечки. Нет, ну а как, например, или там, я не знаю, нет, мы исторически, ну, это, например, там, не знаю, вот там, скажем, Александр II, да? То есть не тяпнул, но Аляску отдал, например.
1: Ну, возможно. Или вот
2: это как? Нет, вот это логику я... Вот это, да, нарушает. Или Пугачев там, да, вот, скажем, ни разу в фильме не бухал, а как тогда он крестьянскую эту войну поднял?
1: Ну, в общем, да. Ну, еще вот один исторический фильм, вот «Ирония судьбы», да, вот как бы. Там по поводу логики повествования. Там все же за, ну, как бы, ну, весь сюжет, как бы, основан на том, что пьяненький Женя Лукашин полетел, как бы, в Ленинград, как бы, да? Вот, ну, как бы, если это убрать, как бы, это же непонятно, почему, как он оказывается в аэропорту.
2: То есть, что он выходит с друзьями в баню просто мыться, а потом...
1: А потом в самолете, вдруг, да. В самолете уже барагозит, там, помните?
2: Да, его уже лежа мотает.
1: Успать хочет.
2: А я вам скажу даже больше. Ну, то есть, а вот... То есть, конечно, нет, во-первых, я согласен, эту сцену надо вырезать. Потому что все равно пьет же гад. А люди смотрят, дети смотрят потом и хотят быть как Женя Лукашин. Там значительно худшая есть сцена, которая почему-то не вырезана. А вот, может быть, вы забыли, господин Кремов, в этой сцене, я недавно видел этот фильм, ну, там, как и все мы зимой вынуждены его смотреть, там есть сцена, где мужик, подчеркиваю, моется в душе, и его показывают целиком.
1: Вот тут это яркий пример прекрасной еще советской цензуры. Тогда заблюривать не умели и размывать. Поэтому он мылся в пальто и в шапке. Моется, да, ну
2: да,
1: еще
2: про это
1: все прилично, как бы, там все нормально. О, тепленькая пошла.
2: А вот... Вот так надо снимать. И поэтому, да, и про алкоголь тоже, чтобы как бы пили, но...
1: Ну, в меру.
2: Ну, другое. Ну, то есть, вроде пьют алкоголь, но там, например, написано... Там,
1: молоко.
2: Это, кефир, молоко. Пускай даже это, как называется это, чайный гриб. И то есть, чтобы как бы вроде пьют водку, но оттуда гриб торчал.
1: Не, ну просто могли бы, чтобы такие вставные сцены, знаете, появляется такой маленький квадратик, когда люди пьют, там, ну, водочку разбивают, там, да, там, внизу, там, куча фильмов таких, да, и новых, и старых. Внизу появляется диктор какой-нибудь известный. Это нет, это чай. Это они пьют чай. Чокаются просто по привычке.
2: И вот вопрос. Вот, смотрите, кино важнейшее по-прежнему для нас из искусств. И важнейший вопрос на повестке сейчас в условиях новых нравственных вызовов. Что вырезать? А вырезать-то что-то
1: или
2: надо,
1: или замазывать,
2: да?
1: Заблюривать.
2: Да. Нет, в любом случае, надо что-то вырезать из фильмов обязательно. Но нельзя же совсем ничего не вырезать,
1: не,
2: правильно?
1: Конечно, да.
2: Вырезать, забрюливать, замазывать. Вот, может быть, надевать пальто.
1: Да, конкретные какие-то сцены, может, уже вышедшие. Или вообще просто целый жанр сцел. Вот
2: да, это... какие, в каких фильмах? Что вырезать? Какие конкретно сцены удалять? Какие удалять нельзя? Ну и в конкретных фильмах, которые ты смотришь. Вот недавно смотрел я фильм и видел там такое.
1: Да. Или что наоборот, такое? Может, что-то нужно увеличить, как бы, да, или подробнее показать. Ну, какие-то вещи. Недостаточно чего-то было.
2: Ну, да, ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: В США хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов стоимостью 1 700 000 долларов. Злоумышленники взломали систему транспортной компании с помощью фишингового письма, получили доступ к документам и оформили поддельную заявку на перевозку. В результате водитель, не подозревая подвоха, забрал товар со склада и доставил его не в Walmart, а на арендованный склад в Бронксе. Сейчас полиция пытается найти пропавший груз.
2: В Бронксе уже началось, да? Там уже натянули 103 тысячи презервативов, да, и понеслась.
3: Вечеринка в самом разгаре.
2: Бронкс по кочкам. Хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов. Знаете, вот я должен признаться, что я старомоден. И не в том смысле, что я стар, а просто я не успеваю следить за трендами. Вот если бы мне такое там сказали еще там, не знаю, да сейчас я это слышу, я просто не понимаю. Мне кажется, что это что-то какой-то абсурд. Что это за хакеры такие странные? Обычно вообще-то хакеры, что они делают? Они там взламывают, значит, там что-то для кражи информации.
3: Пентаком!
2: Да, там заражают вредоносными программами, там взламывают там банковские системы, платежные системы, аккаунты там угоняют для рассылки спама, взламывают там веб-сайты, базы данных там для получения информации. А эти взломали презервативы?
3: Ну, как бы презервативы. Ну, 1,7 миллионов долларов.
2: Нет, это 1,7 миллионов долларов. Это в любом случае вы не можете не признать, чтобы для чего бы они этого не сделали, но это новое поколение хакеров. Это какие-то хакеры-хандоны, правильно? То есть, похоже, вообще этих хакеров самих кто-то сломал. Взломал. Да, потому что зачем им столько презервативов? Продать я не думаю. Я не думаю, что дело в деньгах, Кремов. Потому что, ну, давайте согласимся, что с такими хакерскими талантами они бы уже давно могли разбогатеть. Да, и на традиционных хакерских штучках. Мне все-таки кажется, что вот эти 103 тысячи призиков — это чисто для себя. Может быть. Знаете, я даже уверен, что, может быть, эти хакеры индусы. Ну, типа, знаете, надоело размножаться там, как не в себя. Психанули, взломали, натянули.
3: А я думаю, что нет, индусам никогда не надоест размножаться. Это такие ребята, как бы, там, это не их путь, как бы, да?
2: Ну, хорошо, значит, может, американцы просто понадувать на досуге.
3: Ну, на день благодарения.
2: Кого благодарить?
3: Благодарю. Спасибо.
2: Ну, или, скорее всего, конечно, знаете, в условиях особенно санкций, думаю, что самая реалистичная версия состоит в том, что скоро эти презервативы окажутся в том числе и где-нибудь в Петербурге на опрашке.
3: Через Казахстан.
2: Да. И, может быть, один из этих призиков уже скоро будет на мне. А на вас?
3: На мне надо.
2: Да, вам уже не надо.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд мегами.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, 2 штуки. Фара передняя, 2 штуки. Радиатор серебристый, 2 штуки. Бампер заграничный, 3 бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Больше половины россиян не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Согласно опросу ВЦИОМ, назвать сроки следующего голосования смогли только 41% респондентов, тогда как 53% затруднились с ответом. Одновременно социологи представили данные о поддержке партий. Рейтинг «Единой России» оценивается в 35%, остальные парламентские силы набирают от 5 до 11% голосов.
2: Ого, вот это рейтинг! Популярнее наших партий только мистер Малой и Александр Айвазов.
3: Ну, может, ну то есть тех, которые от 5 до 11% имеете в виду?
2: Да, да. Единственное, что, может быть, только вот Сергея Рогожина пока не обогнали. А так вообще?
3: А он партийный.
2: Да нет, я про рейтинги. Невероятная популярность. И при этом, значит, что больше, да, половины, было сказано, россияне не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Слушайте, а как же тогда быть? А если они не знают, значит, на выборы не придут. А если они на выборы не придут, то как же они поддержат своих любимчиков-то с такими рейтингами? А это значит, что все эти партии тогда совсем проиграют? Не так ли?
3: Ну, слушайте, тут как бы очень странная история. Как бы чувствую, тут кто-то за этим стоит. Потому что, смотрите, новость, что россияне в большинстве не знают, когда выборы в Госдуму. И в новости про это не говорится, когда выборы в Госдуму. Почему вы не сказали нам, когда выборы в Госдуму, в этой новости? А то, что скрывают что-то?
2: Секунду.
3: Это новость про выборы в Госдуму.
2: В конце концов, ладно, в этой новости не сказали. Но вы можете быть на 100% уверены, что про это не сказали в программе «Давай поженимся».
3: Слушай, я вот как постоянно слышу, что вот выборы в Госдуму, выборы в Госдуму. А когда?
2: Да.
3: Нет, я краем уха
2: слышал. А вы «Спокойной ночи» смотрели давно?
3: Ну, нет.
2: Вот там, может, все передадут. Или как-то программа по РЕН-ТВ такая вот... веселенькая.
3: Даже не пытайтесь.
2: А вот где-то же говорят. Но да, и, конечно, ну, замалчивают, правильно. А значит, они на выборы не придут. Да, и тогда вообще погубят этих кандидатов, у которых и так рейтинг с этот Гулькин и так далее. И тогда выберут вообще другие партии. Не знаю, там, еще, дай бог, если там будет партия пива. Или там партия электросамокатов. А если там победит партия «Единые квадроберы». Или «Справедливые квадроберы». Или, знаете, «Новые курьеры», например.
3: Слушайте, я не думаю. Я думаю, что все-таки все наши приятные нам, как бы, уютные, практически домашние лица, как бы, да, все эти фракции парламентские, они останутся. Там, ну, я думаю, что там, ну, 5%, ну, 11%. Ну, как, куда мы без них? Без КПРФ, без ЛДПР, без новых людей.
2: Нет, конечно, да, нет. Ну, это нереально. Да. Поэтому, да, нет, на самом деле... Не волнуйтесь, я вижу, вы тоже разволновались.
3: Ну, теперь уже немножко попустил.
2: Я тоже. Я давайте всех успокоим. Да, ничего не будет. Раз половина россиян по-прежнему не знает, когда выборы, а раз они не знают, поэтому россияне на выборы не придут, а раз они на выборы не придут, их никто всех и не выберет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. С такой инициативой выступил владелец одной из строительных компаний. По его мнению, ролики с протечками, трещинами и другими недочетами наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам. Он заявил, что всего один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты и усилия, вложенные в продвижение жилого комплекса.
2: Окей. А протечка и трещина не способны перечеркнуть нормальное существование тем, у кого трещина и протечка? Репутация, что там ролики с недочетами наносят серьезный репутационный ущерб. А физический и моральный ущерб протечка не наносит? Нет? Я просто так, уточняю.
3: Это как бы какому-то одному, другому. Давайте я объясню тем, кто не понимает, что происходит. Оказывается, я сам это узнал недавно, целый жанр роликов существует в интернете, где люди, как бы, жильцы первички,
2: как
3: бы,
2: понятно.
3: Да, они приглашают даже экспертов независимых, которые говорят, эта квартира сложится как карточный домик через год.
2: А, да? Это понятно. Это
3: их миллионы, этих роликов.
2: И он за это предлагает уголовную ответственность.
3: Да.
2: То есть, вот у меня такой вот вопрос. А этот милый человек, он предлагает что? То есть, значит, увидел у себя дома в новостройке протечку в новом доме, да? Увидел трещину. Ну, просто, посмотри на нее сам там, да? Тихо вздохни. Ну, скажи там, не знаю, про себя там. Эх, вот же ж оно как, да? Все обернулось, да? И иди спать прямо в трещину. Да просто там тихонечко про себя там выругайся, там скажи там, помните как? Обомнется, оботрется, все по-прежнему пойдет. Все, преклони благородную голову под протечку, и все нормально. А у меня только вот такой вопрос. А если вот из протечки течет уже, знаете, как ангарский водопад?
3: Не ангарский.
2: А я какой сказал?
3: Ангарский.
2: Да, не ангарский лучше. Если так течет, что тоже снимать нельзя? Даже как туристическую достопримечательность? А если, извините, другой момент. А если трещина в стене уже как знаменитый этот самый разлом Сан-Андреас? И как великая восточноафриканская эта рифтовая долина? Да? Что тоже нельзя снимать? Даже напомнить детям? Вот смотри, сынок, я такую трещину тут в Кудрово в новостройке видел.
3: Хорошо, если это введут, что вполне возможно, да, что я допускаю уголовную ответственность. По какой статье? Это оскорбление чести и достоинства? Что это такое?
2: Это
3: распространение заведомо ложной...
2: Нет, у нас есть статья про репутационный ущерб. Есть. Не волнуйтесь, статью найдут. Вопрос просто... У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещины. А вот просто нельзя заснять трещину там, да, и выложить это в соцсетях там с кем-то на... Ну, знаю, может быть, название ЖК «Козев трещину». Или ЖК «Протечка лакшери», например.
3: Ну, тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: Не, а это просто, такого ЖК не существует. И так, он, значит, заявил, что всего один, понимаете, один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты. Все, что ножит-то не посильным трудом. Какой кошмар. Как мы вам, бедненьким, сочувствуем. Но у меня, вот, на самом деле, для этого замечательного человека есть совет. Вот реальный. Как сделать так, чтобы такие видео... люди не снимали. Он, может быть, просто до этого сам не додумался, но я даю бесплатный совет, да? Вот как сделать так, чтобы не портили ему репутацию и не снимали трещины и протечки? Совет очень простой. Чтобы не портили репутацию и не снимали трещины и протечки, нужно тратить миллионы не на рекламу, а на то, что, внимание, не было трещин и протечек.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Наша зарядка и разминка для пальцев закончена. Теперь наша очередь для зарядки и разминки для рта, чтобы почитать ими те сообщения, которые вы своими пальцами написали. Впрочем, вы и продолжаете писать, разумеется, и никто вас не остановит. А мы это читаем в эфир, это называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что глава Совета по правам человека раскритиковал такую популярную у нас в последнее время практику заблюривать в кино, в художественных фильмах новых, старых, что очень странно, там сигареты и выпивку. То есть он сказал, что может нарушать логику повествования, там, исторический контекст разрывать. Ну, с другой стороны, есть же какая-то маркировка просто возрастная, да, там, если, ну, зачем, если есть маркировка, то зачем что-то блюрить? И очень многие тоже согласны с этим. Вот добрая Скорпионша пишет. «Привет, любимые ведущие. Меня тоже смешит, когда в современных сериалах показывают подробности постельных сцен, уточняет она в скобках, без жужулика почему-то, но с грудью. А вот сигареты блюрят. Уж лучше бы тогда вообще ничего не блюрить».
0: Без кого?
1: Жужулика, да.
0: А жужулика?
1: Жужулика, да.
0: А жужулик это
1: жужулик.
0: Где?
1: Ну, вот это вот там.
0: Не, подождите, а тут вот действительно вопрос. А, то есть, подождите, ну жужулик это вот где-то
1: здесь,
0: да?
1: Ну да, вот это
0: так. Нет, слушайте, нет, ну тут нет. Если вот это, тогда вопросов нет, потому что, ну жужулик же лучше сигареты, правильно? Смотрите.
1: Ну жужулик не показывают, она говорит, что показывают.
0: Ну как вот, нет, подожди, нет, его не показывают?
1: Не показывают, показывают, ну грудь показывают.
0: А, то есть, нет, еще раз. Значит, грудь показывают, жужулика просто не показывают, а сигарету брюля.
1: Да, вот такая вот
0: концепция. Значит, иерархия, да, концепция такая. Значит, ну давайте разберем, ну это тоже правильно. Смотрите, то есть грудь это хорошо, правильно в этой системе, да, кардинал?
1: Допустимо, скажем.
0: Нет, раз показывают, значит, ну допустимо, хорошо. А хорошо.
1: Приемлемо.
0: А жужулик это просто неприемлемо, да, а сигарета это откровенно плохо. Ну хорошо. А если вот такая ситуация, усложняем задачу. А если в руке не сигарета,
1: а жужулик?
0: Именно.
1: Ну тут как бы жужулика заблюрить, оставить руку. Вот, можешь так аккуратно?
0: А если в другой сигарете?
1: Рука-то не запрещена.
0: Хорошо, а если в руке... Что там показывают? Что за разрешено?
1: Ну, как бы грудь.
0: Грудь! В одной руке грудь.
1: Другой жужулик.
0: Сигареты. Не, ну бывает же такие сцены. Послушайте, ну в кино бывает все. Ну бывает, может быть, в фильме ужасов, да даже в любой драме, например, какая-то драматическая сцена. Одной рукой схватился за грудь, другой там...
1: Ну в суматохе.
0: Другой жужулик, сигарета. Вот как, что вообще будет в сцене-то видно?
1: Все эту сцену вырезать целиком. Тут как бы не...
0: А если она, как говорил тот же самый Фадеев, если она нарушает историческую логику? Как, знаете, без нее вообще непонятно.
1: Придется, значит, да, это плохо, но придется переписать историю.
0: Ох, как сложно, да.
1: Вот еще. Если в фильме «Особенности национальной охоты» заблюрить все бутылки и стаканы с водкой, то хронометраж сократится до 7 минут. А оставшиеся кадры будут выглядеть как документалка о том, как мужики задумчиво смотрят на природу и грустно жуют хлеб. А генерал тогда вообще будет немым. Понял? Генерал туда тосты произносит.
0: А, это он про какой фильм?
1: Про «Особенности национальной охоты».
0: А этот фильм еще разрешен?
1: Вот странно, вроде бы. Хотя я мельком видел, да по телеку это показывал.
0: Послушайте, на самом деле, если сделать все вот вырезать по этим критериям, то тогда надо полностью стереть. Ну погоди, волк там курит. Да. Бьет, полуголый ходит.
1: Причем не много курит. Смотрите, помните, он еще накуривает зайцев.
0: Это вообще...
1: В телефонную будку ему дым
0: там вообще, это просто без... А помните, свинья сколько...
1: Ладно. Нет, смотри, стоп.
0: Нет, подожди,
1: свинья была в купальнике.
0: Но, согласен, это смягчающее обстоятельство, да, но, ведь, вот кто там говорил про то, что грудь можно показывать? Да, грудь показывать можно, но одну, две точнее, да, а у свиньи их сколько?
1: Ну, у нее 6.
0: Вот, или 9, значит, и ответственность в 6 раз больше. Значит, это за это нужно, это. Вот не знаю к чему, вот просто такой вопрос человек задает, господин там какой-то привод пишет. А Кремов правда сегодня ведет эфир без белья? Да, подтверждаю, совершенно абсолютно без белья. Ни простыни, ни одеяла, ни...
1: Ну, наволочка.
0: Это наволочка?
1: Есть, да.
0: А это наволочка?
1: Да, да, в цветочек.
0: А, наволочка есть, да. Так, ну вот пишет, например... Нет, это не будет. А вот смотрите, вот Владимир Вольфович нам...
1: Владимир Вольфович?
0: Владимир Вольфович, да, пишет. Требую! Он так начинает, реально, и ставит два восклицательных знака. А вот теперь ваша очередь догадаться, что требует от нас Владимир Вольфович?
1: Ну, чтобы мы не блюрили ничего, как бы там...
0: Нет, он требует именно про нас, чтобы...
1: Чтобы нас заблюрили.
0: Нас уже достаточно заблюрили.
1: Тем более без белья.
0: Нас не видно, да? Ну, нас хорошо видно по радио?
1: Ну, так...
0: Говорят, что не очень. Так он пишет, требую эфир Крема и Хруста увеличить к как вы думаете,
1: до скольки сантиметров? На 15 сантиметров.
0: Нет, всего до 2 часов в день. Так он пишет, и поэтому... А редко я звоню тем, кто требует такое, потому что для Кремова это истинное наказание — увеличить эфир до 2 часов. Но я звоню не поэтому.
1: Нет, ну можно что... договориться, если там по деньгам будет все нормально.
0: А сколько вот вам денег? Вот, ну, нет, скажите, что вот,
1: если... Давайте я как в фильмах как про коррупционеров напишу вам на листке.
0: Так сказать. А почему вы рисуете? Это что? Я вообще звоню Владимиру Вольфовичу.
1: Давайте я почитаю вот ваше...
0: Подожди, я уже дозвонился. Что вы читаете? Я звонил. Вот смотрите, работает все. Владимир Вольфович.
2: Алло. Абонент сейчас занят и не сможет ответить.
1: Да, я подтверждаю.
2: А говорит с вами голосовой ассистент Мия.
1: Да, он не сможет ответить.
0: А вот голосовой ассистент вас не устраивает.
1: А вот страшные вещи пишет наш постоянный корреспондент Лев. По теме. В детстве смотрел фильм. Вроде называется «Гений» с Абдуловым. Так там Абдулов... мочится на лицо мужчине. Меня эта сцена тогда испугала.
0: Кто это пишет?
1: Лев.
0: Вы знаете, я вам больше скажу. Меня эта сцена испугала тоже. Бы! Если бы она была. Дело в том, что я очень хорошо знаю этот фильм, но... А сейчас я вот реально задумался. А может быть, это... Я знаю не полную версию.
1: А Лев посмотрел режиссерскую
0: версию. Это там все... А не зря же фильм называется «Гений». Да, ведь...
1: Чертов гений.
0: Ну, согласитесь, вам бы такое даже в голову не пришло.
1: Да не вообще как бы.
0: Потому что вы не такой. А какой, где мы, кто... Чувак...
1: Лев, дорогой, напиши подробности.
0: Нет, это очень важно. Нет, просто, может быть, ты... перепутал это с фильмом «Дурачок»
1: и
0: «Золотой дождь». Нет, был такой фильм, знаете, «Золотой дождь».
1: Я не знаю, я только сам
0: Короче, у нас там петух на подходе, видите? Поэтому
1: ну,
0: все.
1: Что, да, может, потом...
0: Ну, давайте последнюю, да. Ну,
1: давайте петуха дождемся.
0: А его не будет.
1: А его не будет, да.
0: Нет, я его...
1: Так, вот Саня пишет. «Каменскую по кабельному смотрю иногда. Курят все, хоть топор вешай. Ничего не блюрят. И Нагиев там с хвостиком. Его надо замазать».
0: Что, хвостик?
1: Нагиев с хвостиком.
0: Нет, или нет, а зачем? Только хвостик. Это я совершенно согласен. Мы знаем Нагиева лысым.
1: Да, нормально. Мы к нему уже привыкли. Мы привыкали к нему тяжело, нас ломало.
0: Да, и что это за хвостик лысым такой? Главное, в чем его смысл? Что-то висит. У Нагиева что-то висит, и причем сзади. Я понимаю, спереди. Да, конечно, это...
1: Причем максимально нелепо. Он же там милиционера играет.
0: Зачем у него хвостик?
1: Да, и максимально нелепо смотрится, как он в форме с хвостиком.
0: Но нет, это так нельзя. Бред. Конечно, хвостик надо, во-первых, забрюлить. Но раз сзади хвостик, значит, надо что-то и спереди забрюлить.
1: Жужулик тоже забрюлить.
0: Что?
1: Жужулик.
0: Что это будет значить? О, пришел петух.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Москвич распилил «Мерседес» пополам во время раздела имущества с бывшей женой, сообщают СМИ. После развода 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому достанется белый «Мерседес-Бенц SL». Муж предлагал выплатить компенсацию и оставить автомобиль себе, однако женщина настаивала, что машина была подарком. В итоге мужчина вызвал рабочих, которые прямо на ее глазах распилили «Мерседес» на две части.
2: Слушай, ну правда, значит, говорят, что муж и жена – это две половинки. И две половинки машины
3: тоже. Уже распилены. Прекрасная пара. Ему 57, ей 25. Типичная такая московская история. Мерседес пополам.
2: Но важно, а чем пилили-то хоть? Ножовкой или по-любительски рашпилем?
3: Ну нет, рабочих вызвали. Рабочие там серьезно, как бы там, болгаркой какой-то, не знаю, там, располовили мерсяку.
2: А зачем рабочих?
3: Ну хотя вот странно, я бы это сделал лично.
2: Конечно.
3: Это как бы приятно. Это же месть, как бы, да, такая. Ну то есть,
2: конечно,
3: месть,
2: приятно как бы, самому пилить, мстить, конечно. Да. Но, смотрите, ну окей, ладно, значит, распилили, отлично. Но ведь тут важно другое. Ведь важно не что распилили. Это, конечно, хорошо, это справедливое решение суда. Тебе, значит, одна половинка...
3: Соломоново такое. Как-то.
2: Да, абсолютно Соломоново. Важно же другое. А кому какая половинка досталась? Насколько справедливо распилили, да? Кому корешки, кому вершки, как говорится.

0: И тут, смотрите, ведь важно, как они пилили. Первый вопрос, там, вдоль или поперек, да? Если, скажем, поперек, то тут важно, значит, кому передняя часть, а кому, собственно, лучшая задняя.
1: А задняя лучшая?
0: Конечно, там колонки.
1: А движок?
0: И большое кресло, на которое, кстати, после развода сразу можно положить уже новую жену. Или хотя бы любовницу. А на переднее там особо не положишь. Правда, да, на переднем, должен признать, есть тоже свои ништячки. Там елочка-вонючка есть, да? Она же на переднем обычно висит. Но, окей, но есть на самом деле третье решение. И вот тут совсем сложно. Да, а ведь на самом деле ее же можно распилить еще и продольно. То есть кому-то крыша, а кому-то, извините, кабриолет без крыши.
1: Нет, там, чтобы по-честному, нужно пилить посередине двери, если продольно, вот сбоку, если пилить.
0: И чтобы кому что досталось?
1: Там уже никому не досталось. Цвет мед сдавать.
0: Это очень важно, что это был Мерседес, да, что вот они распилили Мерседес, потому что если бы это была, скажем, Лада, потому что если, ну, как бы, если распилить Ладу, то ничего особо как бы не изменится. На Ладе можно и на половинке ехать. По комфорту так же фигня примерно. А Мерседес, конечно, важно распилить, да, кому какая часть достанется. Но я только не помню, они когда пилили, я надеюсь, они из багажника-то хоть не забыли все достать? Чуть-чуть. Потому что, например, в 90-х это была бы проблема. Потому что в 90-х в багажнике все время кто-то лежал.
1: По делу лежал.
0: Ну, конечно, понятно, не просто так, по работе.
1: Не, ну сейчас-то уже, сейчас такие времена как бы вегетарианские, никто там не лежал.
0: Я
1: там,
0: надеюсь.
1: Потому что максимум там лодочный мотор как бы на дачу везли.
0: Да, ну тоже жалко. Но вообще я вам больше скажу. Там новость, распилили Мерседес. Там кто-то сейчас может даже там хихикает, а что-то идиот. Слушайте, распилить Мерседес — это вообще нормально. Ничего такого в этом вообще нет. Вот если бы этот муж предложил после развода распилить силиконовые сиськи, которые он ей купил, вот тут, знаете, все намного сложнее. Потому что как пилить? Да, там, значит, полностью спиливать ножовкой под ноль обе, или распилить на четыре части, как бы под ноль. А какая лучше тогда?
1: Ну, слушайте, тут, я думаю, легко бы доказали, что это подарок. Это же понравилось доказать, что
0: машина... А если пилить? Потому что, вот, скажем, с ботоксными губами тут проще. Их всего две. Одна ей,
1: другая тебе. А сисек что, три?
0: А сисек две, ну, как бы, как пилить? А вот с зубами, с винирами и имплантами, там, по 90 тысяч каждый, вот тут совсем все сложно. Потому что, вот как решать? Кому, значит, самый дорогой имплант такой индийский из китайского фарфора, а кому обычный зуб с корицей?
1: А не дай бог еще глаз стеклянный.
0: Кого-нибудь
1: из них.
0: А кто купил?
1: Совместно?
0: Потому что муж всегда... Муж, я слышу, мне один знакомый говорит, там, вот я и там, я и сиськи вставил, да, я и там зубы.
1: А глаз?
0: А вот действительно, мы стали забывать про глаз. А ведь бывает еще и отбеленный глаз.
1: Ну, это не стеклянный.
0: Ну, неважно, а он кому? Вот смотрите, у нее стеклянный, а я ей, например, отбелил глаз. Ну, в смысле, в хорошем смысле.
1: Ну, это уже не в хорошем смысле.
0: Ну, или... Нет, когда отбелил... Нет, интенция, это намерение хорошее было, чтобы он был белый. Нет, кому он достанется после...
1: Пополам пилить.
2: Рвать! Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян призвали чаще выбирать отечественное пиво. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что более 30% потребителей по-прежнему считают зарубежные марки более качественными, хотя российские производители выпускают достойную продукцию. По его словам, стране необходимо развивать собственное производство хмеля и постепенно замещать иностранные бренды.
2: Правильно. Спиваться нужно российским пивом, а не этим всем, вот этой гадостью. Но подождите, я чуть-чуть... Я правильно услышал? А 30%? То есть 30% было сказано, да? 30% по-прежнему, да, поддерживают, считают, что качество иностранного пива...
3: Да, но что лучше иностранное пиво, лучше, чем отечественное.
2: Подождите, 30%? Всего 30%? Слушайте, вообще 30% это просто вообще ни о чем. Это абсолютное меньшинство. Это значит что? Это значит, что 70% считают качественным российское пиво. И что, ему этого недостаточно? А что он хочет, чтобы прямо 100%
3: ну,
2: россиян?
3: Да, как бы.
2: То есть кровь бизнесу считала качественным именно российским. То есть даже вот скажите, вот когда останется один последний человек, который, знаете так, скажешь там, да, робко, неуверенно заикаясь, да, скажешь, что зарубежное пиво качественнее, он тоже его найдет, поймает, да, возьмет за рукав, и настоятельно предложит пить именно наше.
3: Как? Ну, как бы да, он стремится как это... к идеалу какому-то.
2: Нет, ну, что послушайте, вы? По-моему, 70%, это, если 70% выбирает наше пиво, это очень хороший результат. Или, может быть, тогда они выбирают что-то другое. А, то есть, смотрите, это имеет смысл. То есть, если, например, 30% считают качественным зарубежное пиво, а 70% просто пиво не пьют. И вот, может быть, именно это заботит главу Роскачества. То есть, и тогда это действительно проблемка. Что делать?
3: Не-не-не, там сказано 30% потребителей пива. То есть счет велся среди потребителей пива именно.
2: А,
3: что.
2: Окей,
3: а 70%,
2: все, тогда нет.
3: Ну, тут странно про иностранное пиво в наших современных реалиях, реалиях санкций. Где оно у нас? У нас есть иностранное пиво. Есть какие-то, может быть, с иностранными названиями, которые производятся под Калугой там, или Рязанью там.
2: А вот, так вот, вот тогда в этом все дело. Да, то есть, ребята, даже не ребята, а кто это? Это глава чего?
3: Товарищи.
2: А, товарищи тоже, да? Это
3: глава Роскачества.
2: Да. Уважаемый глава Роскачества. Бояться совершенно нечего, проблемы нет. Потому что совершенно неважно, как называется это пиво, там, Болт или Берлинский Козел, все равно оно производится под Калугой.

0: 20:56. Кремов уже очень привстал, надел сандалии из деревянной подошвы, которые привязаны к ноге ремнями. Собрался уходить. Эй, господин Кремов, секундочку, у нас 4 минуты. Это значит, что все-таки мы что-то читаем.
1: И сразу же срочно номер важнейшее опровержение от нашего корреспондента Льва. Вот мы обсуждали его детскую травму, о том, что он якобы посмотрел фильм «Гений» с Абдуловым. Якобы там наш прекрасный артист Абдулов Александр мучится кому-то на лицо. Лев провел...
0: Это он по его,
1: по его, по его версии. Да. Мы подвергли это сомнению.
0: Я просто видел этот фильм, мягко говоря, не один раз. И если я что-то не видел, то, возможно, я даже вот сегодня пересмотрю.
1: Да? Все, успокойтесь, пересмотреть не нужно. Да. Лев всю работу сделал за вас. Простите, пишет он, фильм с Абдуловым назывался «Живая мишень». Я погуглил.
0: А, ну, значит, действительно мочился на лицо, раз «Живая мишень». Все правда, да.
1: А слушайте, а с этим фильмом...
0: Блин, а в чем сюжет? Лежит... Попал в мишень? Нет?
1: Это фильм 90-го года. Это
0: ну, разумеется, где еще да. могут мочиться?
1: А там, смотрите, там еще снимается Эммануил Виторган, Игорь Кваша, Донатас Баниони.
0: Донатас. Да. Подождите секундочку.
1: А Донатас, это слово Донаты?
0: А, ну, нет, это Донатас. А Донатас, это какого
1: Александр
0: слова?
1: Александр Порошенков.
0: Нет, секунду. Кому он мочится на лицо? Кваше или Донатас?
1: Не знаю, надеюсь, кому-то, кого-то, дебютанту какого-то, надеюсь, какого-то, молодому артисту. Там, в общем, фильм мафиозный, там, про разборки.
0: Спасибо, да. А что там, мы же... Давайте напомните им тему. Мы про то, что забрюли, что вырезать. Вот что, вот эту такую сцену надо вырезать, как раз Донатас Баниони.
1: Нет, ну не гадь.
0: Ну хорошо, ладно, хорошо. Вы смотрели этот фильм?
1: Нет.
0: Вот, ну вот как вам кажется, включите свое творческое воображение. Вы, в конце концов, и театральный-то, собственно, закончили. И, кстати, и как режиссер. Так вот, расскажите мне, вот как бы вы, что вы видите, про что эта сцена могла быть?
1: Когда, ну, это, один... когда поймал, я думаю, хороший милиционер плохого бандита и покарал его как будто. Ну, вот
0: это... А, это, то есть это правосудие в стиле 90-х, да? Да, такое, да. Настоящее уличное. И правильно, потому что да, если... А, то есть Абдулов был милиционер, а Кваша...
1: Я не знаю.
0: А Кваша это...
1: Ну, Игорь Кваша такой, да. Ну... И Эммануил Виторган еще там, не забывайте, не сбрасывайте со счетов.
0: Не путать с его сыном, как да. его там, да.
1: Ну, не
0: а он на кого не мучится, никого не наказал. Это важно.
1: А вот чтобы люди добавили, вот как бы в фильмы, вот Семен пишет. Я бы в бригаду добавил больше Саши Белого и Пчелы, а Макса бы убрал. Не хватает в бригаде бандитского.
0: Чего убрал? Макса?
1: Макса убрал.
0: А что он имеет? Это в смысле из-за приложения все?
1: Я не знаю.
0: А при чем здесь? Зачем? Какого Макса? Кто это такой Макс?
1: Какой-то Макс в этой бригаде.
0: Макс в бригаде? Что-то я, может, я, конечно, я так особо не... Ну, ты, там Макс был в
1: бригаде? Может, он не в бригаде был, может, он был отдельно.
0: А я бы из бригады убрал Телеграм. Так вот пишет, например... я вот, товарищ, если я сейчас не читаю, вы сами должны понимать, почему. Ну, хорошо. Вот пишет, добрый вечер, КХ, пишет наш друг, так себя называет человек. Добрый вечер, КХ, а может иноагентов всех вырежем и замажем, а вместо них пририсуем везде шамана? А у нас что, в фильмах есть иноагенты?
1: Ну, так исторически сложилось, что да, есть.
0: А, и там по старинке.
1: Да, ну, то есть там, эти... под звездочкой там, отмечают,
0: предупреждают об этом. Серьезно? Я просто не смотрю. Так а зачем вообще эти фильмы показывают? Тогда нужно...
1: Фильм хороший.
0: Нет, просто вообще фильм запретить полностью, и выйдет шамана и объяснит.
1: Просто показывает шамана, да?
0: Ну, просто нет, мне надо пока, просто он объяснит там, что к чему, или что он может сказать там, да? Да не обязательно шамана, кстати. У нас что, просто есть хороший человек, например, там, кто? Да даже, на самом деле, если выйдет там, я не знаю, просто там, да даже укупник.
1: Пельш!
0: А, вот, это кто?
1: Это не Пельш.
0: А кто это? А это все, посмотрите на время. Да, все. Ну что, товарищи, все. И не все только для тех, кто заходит и традиционно подписывается на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Микс из главных треков недели. Это
4: Мега Мега Мекс. Рекорд Мега Мекс.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд Мегамикс.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте. Купите свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
8: Телефон рекламной службы.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. И помните, что также в мобильном приложении Рекорда для вас есть интернет-радиостанция Пати 24/7, которая является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут здесь специально для вас звучит на Рекорде.

мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Выбирайте, что вам больше нравится. Более 100 интернет-станций на любой вкус, на любой выбор, на любой музыкальный, танцевальный. Конечно же, не забывайте про интернет-радиостанцию Пати 24/7. Ну и, разумеется, помните о том, что все люди, которые находятся вокруг вас прямо сейчас, а я надеюсь, таких много в данную секунду, тоже ждут от вас музыкального вкуса хорошего и, разумеется, отличной музыкальной вечеринки. Поэтому не ударите в грязь лицом и забегайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Далее про расписание еще 30 минут нашей радио вечеринки Рекорд Пати здесь, на Рекорде. Погнали! Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Все свежее, музыкально-танцевальное

Я уже это говорил, но тем не менее, я хочу, чтобы нас с каждым днем становилось все больше, больше и больше, чтобы мы могли вести с вами классный диалог в соцсетях. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.
2: Амстердам, how you feeling? How's your jet lag, Ruben?
3: My jet lag has a jet lag.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные новости города, страны и мира. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд Клаб. Армин Ван Бюрен. Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка.